Она могла бы стать стоматологом или скрипачкой, а в результате стала настоящей звездой, которая нежным голосом исполняет песни, конечно, о любви. Это очаровательная Неварна о старте нового музыкального здесь, на русском. Друзья мои, я надеюсь, что вы, глядя на падающие звезды, а, кстати, в сентябре звездопады бывают. Я сейчас специально для нас с вами эту информацию проверила. Сейчас активны Эпсилон Персеиды, и до 21 сентября будет пик того самого звездопада, когда можно глядеть на небо, смотреть, когда звездочка полетит очередная, бамс, и загадать желание. Так вот, я надеюсь, что среди многочисленных ваших пожеланий обязательно найдется одно простое, чтобы у всех всегда все было хорошо. Судя по всему, оптимизм ваш бьет через край, и огромное спасибо вам за то, что поделились вот этой радостью жизни в нашем столе заказов. Было по-настоящему здорово. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра по Москве. В ближайшее время планирую вместе с вами послушать группу «Добро» Стас Пьеха. Обещал заглянуть на огонек. Ну, а потом Юлиана Караулова и совсем свежая вещица «Самолеты».

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

друзья мои, меньше месяца назад мы с вами отмечали День фотографии, и как же хочется надеяться на то, что на ваших кадрах всегда будут ваши улыбающиеся лица, а может быть, друзья ваши счастливые, а может быть, домашние любимцы, которые тоже будут бесконечно счастливы просто от того, что вы рядом. Оставайтесь здесь на русском, и я уверена, что этот день будет максимально комфортным, музыкальным и солнечным, ровно таким, каким и должен быть выходной день. Зовут меня Юлия Калинина, до 8 утра вместе с вами «Чай вдвоем» уже готов появиться здесь, на русском.

0: то, что мы с вами друг друга не разлюбим, это абсолютный факт, и каждый раз я в этом убеждаюсь, стоит нам с вами встретиться в столе заказов, причем неважно, когда, днем, ночью, вечером, мы с вами всегда друг другу рады, и как настоящие друзья, тут же кричим: «Эхей, привет, дружище, как ты, как твои дела?» И пусть поцелуи мы с вами друг другу отправляем только виртуальные, они от этого не менее горячие. А очаровательная Согдиана была в нашем эфире только что, и да, трудно поверить, но эта песня уже 2 года в нашем эфире, 1 ноября, будет окончательно и бесповоротно ровно 2. Надеюсь, что вот такие хиты, хиты без срока давности здесь, на русском, будут появляться и оставаться в наших сердцах и в наших плейлистах. Хочется каждому из вас еще раз пожелать хорошей субботы, оставайтесь на русском, каждому из вас бесконечно рада. И да-да, отправляю воздушные поцелуйчики.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные,
3: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
5: крутые новости,
4: крутые игры,
5: крутая музыка.
4: И все это
3: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
6: Дембельский альбом
3: на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Да-да, друзья мои, вы не ошиблись, это я, и я желаю вам доброго утра и по-настоящему хорошего субботнего дня. Независимо от того, который час в вашем городе, может быть, вы только просыпаетесь, если живете по времени московскому, или у вас уже движ настоящий, если вы, скажем, во Владивостоке или в Хабаровске. Пусть все будет здорово, пусть все будет хорошо, пусть люди рядом с вами улыбаются. Ну, а я подбрасываю еще один повод для хорошего настроения, напоминаю о том, что сегодня мы отмечаем День смайлика. Поэтому можете каждое ваше послание, адресованное родным и близким, снабжать целым десятком вот таких улыбочек. Улыбайтесь и радуйтесь жизни с русским радио.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не месть, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
3: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: Падает земля, солнце катит, упадет ночь.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо

0: сейчас смотрел видео к песне «Лёлик» группы «Фабрика» и поняла, на старте нулевых мода была, ну, скажем так, несколько странная. И это я пытаюсь подобрать пристойные эпитеты, потому что чего стоит Пэрис Хилтон и поп-принцесса Бритни Спирс в этих своих джинсах, которые скорее открывают, нежели прикрывают определенные части тела. А чего стоит загар и бледно-розовая помада? В общем, девчонки, это кошмар. Впрочем, парни в то время выглядели гораздо лучше. Это, опять же, нельзя не заметить, потому как моду, наверное, задавал Дэвид Бекхэм. А, впрочем, наши артисты тоже всегда были на высоте, взять хотя бы Сергея Лазарева. Всегда супер-мега-стильные выглядят на миллион. Но уж как поет. Чудо.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Ну, вообще, дорогие мои, эта тема. Вот, казалось бы, с человеком расстался, и очень хочется провернуть хорошо знакомую схему с глаз долой и сердце вон. Но если с глаз долой получается, то и сердце вон далеко не сразу. И, в общем, все равно тебе становится совсем не все равно, как этот человек живет, чем дышит, в конце концов, что он ел на завтрак, и все ли у него в порядке на работе. Очень хочется надеяться, что расставания не будет вовсе, а если вдруг они случатся, то будут какими-то легкими и обоюдоприятными. А вообще не могу не заметить, что люди делятся на два типа. Те, которые на вопрос «Как твои дела?» дают полный подробный отчет, включая здоровье бабушки и самочувствие любимой баллонки. И те, кто говорят «Да нормально» и бегут себе дальше. В общем, пусть в вашей жизни встречаются персонажи, которые улыбаются вам в ответ. А уж будет ли подробный рассказ про дела, это уже следующая история. Оставайтесь здесь, на русском. У нас, как всегда, дела отлично, настроение классное. Субботнее утро оправдывает самые смелые музыкальные ожидания.
1: Все будет осень. Хорошо.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет. Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Ты была моей музыкой даю.
2: Всем привет, это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

самом деле существует множество теорий, мол, популярность обрушивается на человека случайно или нужно очень много и упорно работать, и вот тогда ты придешь к этой заслуженной точке бытия. В общем, друзья мои, какой бы позиции вы ни придерживались, давайте-ка все труды праведные оставим до понедельника, а выходные будем заряжаться позитивом, будем отдыхать. И потом уже с накопленной энергией снова та-дам, отправимся в бой. Я уверена, что не будет таких целей, не будет таких горизонтов, которые не будут достигнуты. Зовут меня Юлия Калинина. Вместе с вами до 8 утра, то есть 3 часа абсолютного музыкального счастья и приятнейшего общения у нас с вами впереди. Анастасия Стоцкая сейчас, руки вверх чуть позже, на русском.

0: данном исследовании, которое проводилось около года назад, мы с вами, девчонки, выдаем около 14 тысяч слов в сутки, в то время как мужчины едва-едва дотягивают до 12. В общем, здесь становится понятно, кто из нас более эмоционален и у кого из нас на каждое слово есть 20 своих. В общем, я надеюсь, что сегодня все те разговоры, которые ведутся в вашем доме, в вашей семье, в вашем коллективе, среди друзей ваших, будут исключительно приятными. Давайте тему выбирать легкие, далекие от финансов, политики и прочих жизненно важных вещей. Давайте говорить о любви, о музыке хорошей, о том, что погода за окном оправдывает смелые ожидания, даже если не оправдывает. Мы здесь на русском верим в лучшее. Хотите с нами? Тогда вперед!
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Вот знаете, как говорят, не стареет тот, кто много путешествует. Старость приходит тук-тук-тук, а вас дома нет, потому что вы уехали в очередное головокружительное, увлекательное путешествие. Ну что, Стас Пьех, судя по всему, сейчас не только на волне успеха, но и на волне счастья лично вам. Посмотрим, к чему приведут вот эти романтические отношения, рассказы о которых периодически всплывают в прессе. В общем, надеюсь, что у одного из любимых моих исполнителей все будет хорошо. Потому как, знаете, когда жизнь профессиональная складывается, а на личном фронте все так, ни шатка, ни валка, все равно это не окончательное счастье, а хочется, чтобы было полным. А вам желаю также счастья всеобъемлющего, и пусть каждое мгновение этого прекрасного субботнего дня для вас будет наполнено солнечным светом, приятным общением и хорошей музыкой.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.
2: Вкусная жизнь.
1: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь. На Русском радио. Реклама на русском.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противоположные.

0: противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Да я на самом деле не хочу быть богатым! Я хочу, чтобы все было в 10 раз дешевле! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

0: только лучше.
1: Все это самообман.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
1: «Русское радио».

девушка умеет потрясающе красиво носить все оттенки черного. Она точно знает, как нужно правильно добираться до Прованса, а также как управлять большим воздушным шаром мандаринового цвета, с помощью которого надо, естественно, провожать лето. Но еще она навсегда-навсегда в наших сердцах. И сама елка к своим многочисленным поклонникам буквально пару дней назад обратилась с таким воззванием. Не так много вещей важно знать обо мне. Одна из них, пожалуй, правда для меня важна. Я вас очень жду на своих концертах, написала певица. И да, у нее просто огромный, широчайший гастрольный график. Там все расписано до декабря. В общем, остается только порадоваться, потому как быть востребованным, быть любимым, о да, для каждого творческого деятеля это большущее счастье. Меня зовут Юлия Калинина. Очень рада, что это утро вы проводите вместе со мной. В вашем обществе чувствую себя нужной и любимой.

просто удивительно, как с годами меняется круг интересов. Сначала это девчонки, мальчишки, модные наряды, клуб, дискотеки, ну и далее по тексту. А когда тебе немного за 30, тогда уже в твоей жизни появляются дачи, первый урожай и прочие пасторальные радости. Вот у Анны и Асти как раз, по-моему, начинается тот самый период. А во всяком случае, в первых числах сентября певица в своей соцсети бросила фото, где она там сидит, помидорки, огурчики, морковь совершенно шикарная. И все это выглядит настолько здорово, что просто аплодировать хочется стоит. Я уверена, что в деле огородном, садово-огородном, у Анны Асти будет такой же успех, как и на сцене. Григорий Лепс подхватывает музыкальную эстафету здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго утра, хорошего дня.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно.
6: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

стенку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Здесь я с группой «Астудио» абсолютно согласна. Очень часто те люди, которые были в нашей жизни, оставляют не только воспоминания в виде чего-то абстрактного. Иногда это кулинарные ассоциации. Причем они бывают гораздо более яркими, чем любые другие грезы. Например, вспоминаю кофе с корицей, который мы пили вот с этим парнем. Или пирог с изрядной порцией безе сверху, который мы ели с моей подругой Катькой, когда нам было лет примерно по 17. Ох, дорогие мои, пусть этот день оставит у вас самые приятные послевкусие. Но мы здесь на русском позаботимся о том, чтобы музыка, которая звучит у нас в режиме 24/7, радовала вас беспрестанно. Но то, что воспоминания не останутся самые солнечные, это абсолютно точно.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящие, настоящие.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
10: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Во Владивостоке произошла авария на электросетях, в результате которой без электроснабжения остались более 20 тысяч жителей Первореченского района. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль прокуратуры. Энергетики в настоящее время устраняют последствия аварии. И к другим темам. Явка в первый день выборов превысила показатели 2021 года, не считая новых субъектов, где депутаты избираются впервые, следует из результатов Центра избиркома за 18 сентября. Так, общая явка составила 29,19%. В Москве в первый день удаленно и по бумажным бюллетеням проголосовали более 2 миллионов человек. Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Минпросвещение утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В стране увеличивают минимальное количество уроков для обучающихся 10-11 классов. Разница с нынешней нормой составит 140 часов. Минимальное количество уроков для старшеклассников увеличено до 2312 часов. Изменение вступит в силу с 1 сентября 2027 года. 42% российских ритейлеров планируют в ближайший год сократить расходы на персонал благодаря внедрению искусственного интеллекта, пишет «Известия». В сегментах продуктов питания, товаров для дома, бытовой техники и электроники сократить расходы за счет нейросетей собираются 50% опрошенных компаний. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: сама сейчас пересмотрела, как Дмитрий Колдун позировал на фоне баннера русского радио на праздновании нашего 31-го дня рождения и поняла, что, судя по пасам, жестам, улыбкам, он определенно занимается какой-то магией, потому что достаточно ему посмотреть, достаточно сделать какой-то невнятный, казалось бы, жест, и все, толпа замирает, и все говорят: «О да, Дмитрий, продолжайте, делайте это снова и снова». И, в общем, нет ничего удивительного, что многотысячные стадионы в едином порыве подпевают и аплодируют, и это длится и длится. И я уверена, что 3 десятилетия спустя дети наши будут также с удовольствием говорить: «Дима, Дима, спой нам что-нибудь классное». «Между нами только лав» на старте нового музыкального часа здесь, на русском. Здравствуйте, если только что к нам присоединились, вы вовремя, хоть и раненько, конечно, если по московскому времени живете. Позвольте каждому пожелать доброго утра и по-настоящему хорошего субботнего дня. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра по Москве.
1: Все будет хорошо.

Когда находишь своего человека, сразу все становится легко и понятно, и самые нудные ежедневные дела превращаются в настоящий квест. Будь то уборка, а может быть глажка, а может быть и вовсе ремонт. Хотя, говорят, если вы сделали ремонт совместно и при этом умудрились не дойти до развода, это значит, вы точно созданы друг для друга. Хотя подвергать чувства испытаниям не знаю, нужно ли это в принципе. Главное, что здесь на русском вы безусловно любимы. Вот в каком бы настроении вы не пребывали, чем бы ни занимались, просто бамс включили, и мы сразу вам рады. Вот так. А группа «Рефлекс» уже совсем скоро здесь, на русском. «Градус» подхватит музыкальную эстафету, а затем Валерия нам споет о том, как будет ждать того самого единственного. Я желаю всем одиноким обязательно дождаться, ну а если ваша половинка уже нашлась, то просто держите поближе к сердцу и вместе слушайте «Русское радио».

вообще невозможно вообразить, но Валерия как раз та самая бабушка, которая поет и которая всегда с удовольствием встречается со своими внуками. И буквально на днях в соцсетях певицы появилось два профиля. Профиль Валерии и ее внучки Селины. И да, они действительно очень похожи, и вот это фамильное сходство, я уверена, сквозь годы пройдет. И кто знает, может быть, Селина будет петь так же чудно, как бабушка.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к телу. Спонсор выпуска ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Если вы думали, что гимнастика нужна только рукам и ногам, то это не так. В гимнастике нуждаются также глаза. Это я вам как многолетний очкарик скажу. Особенно нужна такая зарядка тем, кто на работе проводит за монитором 7-8 часов. Глазные упражнения нужны, чтобы снять напряжение, фокусировать зрение, комфортно переключаться от рассматривания предметов вблизи на взгляд вдаль, координировать действия. Популярных упражнений для глаз много. Одно из них называется 20-20-20. После каждых 20 минут за компьютером в течение 20 секунд смотрите вдаль. Или просто 20 секунд посидите с закрытыми глазами. Это хорошая профилактика синдрома сухого глаза. Восьмерка – это еще одно упражнение на релакс. Глядя на стену, рисуйте глазами восьмерку, расположенную горизонтально, а точнее знак бесконечности. Голова остается в покое, двигаются только глаза. Сделайте 10 повторений. Кроме упражнений, важно не забывать, что в питании должны быть продукты, богатые витаминами А, С, Е, группы В. Морковь, кресс-салат, яичный желток, жирная рыба, абрикосы, цитрусы и орехи. Профилактика зрения и продукты для его поддержания помогут сохранить ваше зрение зорким. До скорых встреч на волнах Русского радио.
0: Спонсор выпуска – ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Экспертная офтальмология без выходных. Полный спектр диагностики и круглосуточный стационар. Запись 725-44-40, код 499 или на сайте fnkc-fmba.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Русское радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования.

0: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: мы здесь на русском предпочитаем говорить всегда. Всегда хорошее настроение, всегда любимые ведущие и всегда рады каждому из вас. Друзья мои, я благодарю вас за минувшую ночь. Она прошла действительно здорово и весело. Не в последнюю очередь благодаря тому, что с той стороны эфира есть вы, бесценные мои. Прощаюсь с вами до ближайшего понедельника. Обязательно встретимся в 6 вечера. Вечер на русском, как всегда, в полном составе стартует. И я уверена, проведем время просто потрясающе. Зовут меня Юлия Калинина. До скорого. Пока.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню
4: «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
5: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
6: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Сейчас прорабатывается график рабочих встреч. Сергей Лавров отправится в США 22 сентября. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября. И к другим темам. В 53 регионах уровень безработицы составляет 2% и меньше. Такие показатели следуют из данных Росстата за май-июль текущего года, сообщает ТАСС. Ранее замруководителя администрации президента Максим Орешкин заявил о продолжении роста заработных плат в стране. Он отметил, что профильным ведомствам необходимо работать эффективнее, чтобы улучшение доходов ощутили все россияне. Сегодня и завтра госавтоинспекция организует массовые сплошные проверки водителей. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых автомобилистов, сообщили региональные управления ведомства. Автоинспекторы будут работать в усиленном режиме на дорогах Пензенской, Ивановской, Кировской областей и других регионов страны. Такие рейды проводятся на постоянной основе. В ГАИ напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Сегодня в столичном регионе температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ночью она может понизиться до плюс 6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Умеренное тепло сохранится в Москве и области и в воскресенье. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер второй.
2: Мага, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русское радио – это родные нулевые. Десятое.

0: слушаете «Русское радио», все будет хорошо. Реклама на русском. При поддержке «Русского радио».
1: Ты пришел спасти нас.
2: Есть у меня одна идейка.
0: Найди себя внутри своей сказки.
2: Вы будете как черная вдова.
3: Кто?
4: Я Маша.
5: Из сказки «Маша и медведь».
6: Будешь раса Маша.
0: Как Иван в сказку попал.
7: Какой я ему паук, я же герой.
0: В кино с 17 сентября.
8: 6+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: «Русское радио» представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Почему в торговых центрах развлечения только для детей? Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Даши.
1: Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем я тебя встретила?
0: Только любимая. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп подписал закон о возможном введении новых санкций против нашей страны. Предусмотренные меры не вступают в силу автоматически. Решение об их применении остается за американским президентом. Закон допускает введение дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран, которые относятся к крупнейшим покупателям российской нефти и газа и продолжат закупки. И к другим темам. Не менее 75 аэропортов должны модернизировать в стране до 2030 года. Это свыше трети всей аэропортовой сети России. С 2021 года в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Новые аэропорты открылись в Петропавловске, Камчатском, Хабаровске, Магадане и других городах. Страховщики анонсировали рост выплат по ОСАГО. Больше всего для машин, у которых есть проблемы с поставками запчастей. Сегодня обновятся справочники стоимости деталей для возмещения по полисам автогражданки. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что запчасти подорожали на 8%. При расчете теперь не учитываются цены аналогов, если они как минимум на 70% ниже стоимости оригинала. Перевыпуск первой части вампирской саги «Сумерки» возглавил российский кинопрокат на этой неделе. За первый день проката фильм собрал более 40 миллионов рублей. Общие сборы уже превысили 103 миллиона. Высокий интерес к «Сумеркам» вызван сильным фанатским фактором. По мнению экспертов, к концу уикенда фильм может собрать до 120 миллионов рублей. Остальные части саги будут повторно выходить в российский прокат поэтапно. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Ух, сегодня в Международный день хирурга. Мало кто знает, что у ведущего утреннего шоу «Вкрутую по-русски» Андрея Макеева есть прозвище «Хирург», потому что он ювелирно сводит любимые песни. Ну а если Андрею понадобится пересадка волос, он всегда может попросить их у меня. Миша Набокова, доброе утро!
3: Я думаю, когда же ты перестанешь все рассказывать? Мы еще не начали, он уже все рассказал.
2: Все под ногой.
3: Все, что надо и не надо. Все, думаю, уже надо уж как-то...
2: Не, Андрей...
3: Андрей,
2: тебе идет.
3: Что мне идет? Лена Журавлева ко мне идет, и к тебе тоже. В рубрике «Лена жарит»
2: волосы,
3: у нас будет...
2: Волосы, я имею в виду,
3: да, я понял, да. Волосы от Лены Журавлевой ко мне идут. Ну уж будем честны, давай все уж расскажем, давай.
2: Ну теперь ты все рассказал.
3: Теперь уже все,
2: я
3: да.
2: Вообще-то завуалировал.
3: Рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой у нас по плану.
2: Да.
3: Крутые песни мы с вами слушаем, в игре накрутили по полной, поиграем. Вот и все, что мне хочется рассказать. Мне сказать уже больше нечего. Все рассказал!
2: Так, подожди, не все. Во-первых, я совсем скоро расскажу, за сколько времени можно собрать кубик Рубика одной рукой. Ну, в нашем случае за несколько лет, наверное, да. Но речь не о нас.
3: Ну, естественно, да.
2: Да.
3: Про нас уже все.
2: Но перед этим, перед кубиком Рубиком, самое время нашей фирменной зарядочки. А проведет ее для нас человек, который может сделать сколько угодно отжиманий от пола, если туда положить женщину. Один из самых скромных фитнес-тренеров Артур Пирожков с песней «Самый красивый».

0: крутую.
1: Как Виктория Дайнеко угадала, про что будет новость? Не про любовь.
2: Так.
1: Все абсолютно правильно. Школьник из Китая собрал кубик Рубика одной рукой меньше, чем за 7 секунд. Я думаю, это заслуживает, во-первых, аплодисментов. Во-вторых, самое интересное, что он делал второй рукой?
2: Собирал магнитофон. Ну, как вариант. Или ел лапшу китайскую.
1: Кстати, причем рукой ел, не ртом.
2: Ну, рука...
1: Он просто особый...
2: Слушай, тогда все равно рука лишняя остается. Поэтому если ртом просто есть и все... Тогда что же? Все равно придется собирать магнитофон тогда, ладно?
1: Да. Тут других вариантов нет. 13-летний
2: По-нашему Жень-Шень.
1: Да, Жасмин. Это совсем по-нашему. Стал первым...
2: Совсем по-нашему чеснок тогда это будет, если Жень-Шень перевести.
1: Хорошо. 13-летний чеснок, ну ладно, нет. Чэнь-Жэнь его зовут, не будем издеваться над парнем, он крутой. Стал первым спид-кубером, преодолевшим отметку в 7 секунд по среднему времени сборки кубика одной рукой. В общем, это мировой рекорд, он увлекался головоломкой с 9 лет и уже выиграл около 30 турниров.
2: Вот бедный парень.
1: Девчонки.
2: Ну да, прикинь, он на свидание придет. Смотри, а вот так можешь.
1: Будет еще короче, он придет на свидание и будет гладить девушку, как будто у нее квадратная голова.
2: Так и будет, да.
0: Крутую по-русски.

0: Маркеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Сегодня такой праздник, Международный день подражания пиратам.
2: Вот. Как у меня получилось?
1: Я, знаешь, вот сейчас посмотрел на этот праздник и вспомнил своего соседа. Что ты? Ты знаешь, нет, он был очень своеобразный. У него очень были своеобразные жесты, своеобразная мимика. Да,
2: он с попугаем ходил?
1: Манера разговора, нет. А потом, когда прошло пару лет, и я посмотрел «Пираты Карибского моря», я говорю, вот ты с кого.
2: Откуда, да,
1: вот,
2: это
1: вот,
2: все?
1: Вот, да, как звали самого главного-то пирата?
2: Джек Воробей.
1: Джек Воробей, да. Вот откуда ты понабрал этих жестов, потому что он реально был такой весь, знаешь, несуразный.
2: А он был Джек Воробей.
1: Ну да, он был Марат.
2: Жека.
1: Вот. Его звали Марат, но в принципе, да.
2: Ну, почти.
1: Вел себя почти реально как Джек Воробей, потому что, с другой стороны, обаятельный, да, вроде бы пираты.
2: Ну,
1: люди,
2: да.
1: В общем-то, бандиты.
2: Ну, отрицательные
1: бандиты, да. Но как это показано
2: так, да,
1: в фильме, да? Как это показано?
2: Хочется тоже стать пиратом, да?
1: Да, немножко. Вот как верить после этого фильмом, да? Или как вот смотреть надо фильмы, надо как-то вот так вот, знаешь.
2: А ты прям верил?
1: Фильму?
2: Да.
1: Ну, я когда смотрю, я всему верю, все, что показывают. А ты нет?
2: Я нет. Меня не так легко обмануть.
1: Ну, расскажи, как тебя не так легко обмануть, что ты смотрел последний момент.
2: Я могу рассказать, по поводу отрицательных персонажей, наверное, вот первое, что вообще у меня в голове возникает, это мясник из фильма «Банда Нью-Йорка». То есть, когда он появляется в кадре, там все остальные просто, можно просто уходить. Ну, это просто сам харизматичный актер. Ну, кстати, как и Джек Воробей.
1: Все почему? Потому что усы.
2: Слушай, кстати, это очень замечание хорошее.
1: У злодеев всегда есть усы. Вот ты усы сбрил.
2: А ты отрастил.
1: А я отрастил, поэтому понятно, кто у нас злодей. Да.
2: Глазки бегают недобро.
1: Да.
2: Не, про обаяние нет. Здесь нет, Андрей.
1: Ну, я пока отращиваю. Усы отрастил, обаяние отращиваю. Не переживай, скоро принесу с собой вместе.
2: Ты его будешь носить.
1: Естественно.
2: Оно дома растет у тебя, обаяние?
1: Да.
2: Слушай, ты поливай его периодически.
1: Ну да.
2: Потому что иначе не отрастет.
1: И корми.
2: Слушай, я сейчас вообще могу такое сказать.
1: Это цензурно?
2: Да, это цензурно. Я недавно переосмыслил вот это легендарное и произведение, и кинофильм «Дюну». Он в этом году выходит последняя, по-моему, часть. Вот это.
1: Давай расскажи, что будет. Спойлер, давай нам всем расскажи, чтобы никому не было.
2: Кто не смотрел, смотрите, слушайте, чем закончится. Все это садовник сделал. В общем,
1: с усами.
2: Да, усатый. В общем, само произведение «Дюна», оно на самом деле, даже автор сам об этом говорил, оно не про героя, но про злодея. То есть это на самом деле это отрицательный персонаж.
1: То есть все думают, что это положительный персонаж, да?
2: На протяжении всего произведения все восхищаются им, да, все думают, что вау, такой крутой, и все. А если вот подумать вот с этой точки зрения, что на самом деле это-то злодей, и у него усики, если присмотреться, они там пробиваются.
1: Мы сегодня
2: чуть-чуть
1: будем говорить про усы, я так понимаю, про
2: тема
1: мои.
2: Тема «Ваши первые усы».
1: Девушки, пишите. Нет, у нас сегодня тема «Ваш любимый отрицательный персонаж мультфильма или кино».
2: Давайте обсудим интересные темы.
1: Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе, в комментариях под постом, где?
2: С темой дня.
1: Да.
2: Ты злодей, а?
0: Крутую на русском радио.

0: Подписки.
1: Ну, давайте еще раз сначала начнем. Все наше.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Доброе утро.
1: Совсем сначала, да? Со вчерашнего начала.
2: Нет, в начале было слово. Совсем вообще сначала.
1: Если со вчерашнего брать, вот у тебя в начале привалов был. Так, у нас игра «Накрутили по полной». Впереди звоните 8495.
2: 995-105,7.

0: полной.
1: Ой.
0: Давайте разбираться.
2: Андрей к нам позвонил из города Москвы. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: У нас сейчас будет битва.
4: Да. И сразу небольшое задание, Андрей. Можете пирата изобразить?
3: Пирата?
4: Да, пирата, что-нибудь такое по-пиратски сказать там как-нибудь. Можете?
3: Боюсь, не справлюсь.
2: Но сегодня такой день, Международный день подражания пиратам. Надо было подготовиться как-то к сегодняшнему дню.
4: Да. А зачем? А звонить-то зачем?
2: Все готовились.
4: Да, вообще-то у нас с театральной студии все заканчивают, и потом только звонят.
2: Ну нет, так нет.
4: Ну ладно, что? Ну не можете, значит, не можете.
2: Главное, Андрей, чтобы вы определили, какой из трех фактов правда. Вот у нас для вас задание такое. Приготовлено? Если уж пират не можете изобразить, давайте тогда хотя бы с этим справимся.
4: Один, два или три. Я думаю,
2: определите, да. Если получится, то крутую авторамку с логотипом Русского радио мы вам подарим. Если не получится, тогда изображайте пирата уж как-нибудь. Да уж, давайте,
4: придется сразу все-таки изобразить.
2: Готовы?
3: Хорошо.
2: Погнали.
3: Да.
4: Итак, Международный день подражания пиратам. Мы накрутили факты про их главных напарников. Попугаев. Неожиданный поворот. Решили зайти, как говорится, с плеча. Сбоку.
2: С черного входа, да.
4: Ну, больше сбоку, наверное.
2: Да, сбоку, да.
4: Думаешь, там попугаев держат? Итак, факт номер один. Попугаи иногда специально наполняют клюв нектаром перед полетом, чтобы во время крика их голос звучал ниже и отпугивал соперников. Вот так вот волнистые,
2: да,
4: кричат обычно. Факт номер два. Некоторые попугаи могут краснеть.
2: Особенно, когда слушают крутую по-русски. Стыдно вообще.
4: Тебя особенно. Про черный ход, когда они услышали, они покраснели. Факт номер три. Некоторые виды попугаев во время сна зажимают в лапе камень. Если птица начинает падать с ветки, он громко выпадает и будет ее.
2: Ну вот а почему так бы и нет? Слушай,
4: это мне кажется, верняк.
2: Вместо будильника идеально. То есть, когда ты не можешь проснуться, у тебя есть птица, которой камень тебе по лбу. И ты такой, ну все, пора.
4: Получается,
2: вставать.
4: Нужно зажать в руке птицу, она зажимает камень.
2: Можно и так.
4: Вот,
2: Миш,
4: так попробовать надо. Я попробую.
2: Попробуй,
4: завтра.
2: Если ты не придешь, значит все получилось. Андрей, где у нас правдивый вариант? Первый, второй или третий?
4: Один, два, три.
3: Мне кажется, первый вариант.
2: То, что попугай иногда,
3: правдоподобный,
2: иногда специально наполняет клюв нектаром перед полетом, чтобы во время крика их голос звучал ниже и отпугивал соперников.
4: Это попугай Филиппа Бедросовича так делает.
2: Почему-то Миша предложил именно такой вариант, но пусть будет.
4: Поющий попугай.
2: Естественно. И мы останавливаемся 100 пудов на этом варианте.
3: Да.
4: И у нас есть прямая связь хотел сказать, со стаей попугаев. Ну, примерно, да. Вот что они говорят.
2: Ну, хорошо, хоть не с Филиппом Киркоровым. Потому что ты меня пугаешь, Миша, иногда. Андрей, второй вариант. Некоторые попугаи могут краснеть. У сине-желтых ара участки голой кожи на щеках действительно становятся краснее. Исследователи наблюдали это чаще, когда птицы взаимодействовали со знакомым человеком. И мы действительно это не можем подтвердить, потому что мы сейчас видим этого попугая. Он слушал нашу игру и покраснел за вас. Стыдно стало.
4: А сейчас будет краснеть уже Андрей, потому что он будет слушать Мари Краймбрери.
2: Мари Краймбрери тоже покраснел.
4: Все краснеют.
2: Все стыдно.
4: Абсолютно. Стыдно всем.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: утро в крутую. По-русски.
1: Это было невероятное соло от диджея Димиксера. Ну, а мы обсуждаем...
2: И Вячеслава Макарова. Что ж ты его выкинул-то из песни? Как говорится, Вячеслава Макарова из песни не выкинешь, Миша. А ты взял его и выбросил.
1: А диджея Димиксера тоже.
2: А диджея Димиксера, по-моему, выбрасывали давно.
1: Нет, он там сидит уже. В песне засел. А мы тем временем с Андреем Макеевым, я Миш Набоков, обсуждаем ваш любимый отрицательный персонаж мультфильмов или кино. Вот Анна написала: обожаю Фрекенбок, а еще разбойницу из «Бременских музыкантов». Вот тот легендарный советский мультик.
2: Слушай, я вообще разбойницу из «Бременских музыкантов» не помню, потому что как только появилась принцесса в короткой юбке, вы видели?
1: Точно, слушай.
2: Вы видели, какая юбка у принцессы? Это вообще это там...
1: Это просто ноги.
2: А какие ноги?
1: Это просто ноги пришли.
2: Я после этого все, я вот все, вот все, сколько там идет этот мультик, я даже не знаю, сколько часов я смотрел этот мультик или минут, потому что время просто, я потерял счет времени.
1: Запутался в ее ногах.
2: Я просто следил за сюжетом и за всем остальным. Я теперь понимаю, чем она покорила-то Трубадура.
1: Да. Она не стала одеваться, там, просто и все.
2: Там такие ноги, такая юбка вообще. А он покорил ее штаны. Ты помнишь, какие у Трубадура?
1: Джинса. Джинса вот такая, да, крутая. Ну, она подумала, ничего себе.
2: Гитара, джинса, слушай,
1: ну,
2: вообще он модный.
1: Рокер.
2: И причем кажется, что это вот в те времена модно, но мне кажется, вот это на все времена. И сейчас, тем
1: сейчас
2: более.
1: Вообще это очень модно у молодежи, да? Они, да, же вот, все так одеваются, вот как Трубадура.
2: То есть фактически у молодежи такая же, они вдохновляются. Они, у них и джинса, как у Трубадура, и куртка, как у Трубадура. Все, как у Трубадура, по-моему.
1: Только прическа, как у петуха.
2: Но это...
0: Крутую! На русском радио. Каждое воскресенье в 8 утра.

0: сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.

0: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 15+. Что я обычно делаю на работе? Устаю за деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена. Давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, наконец-то, а то не дождешься. Никогда. Лен Журавлев.
3: Недовольный.
1: А что такое недовольный?
3: Потому что голодный. Когда Андрей голодный, он как зверь, как волк просто.
1: Андрюш, дорогой, я тебе сегодня яблочко принесла.
2: Я что, козел? Ну хорошо, спорить на яблоко, за яблоко спасибо.
3: По-твоему, яблоки козлы? Козлы едят только яблоки, ты думаешь?
2: Ну и яблоки тоже.
3: Странное меню козлов. Ладно, Леночка,
1: ну вот мне кажется, никто не откажется от хорошенького, кругленького, спеленького, душистенького яблочка.
2: Да, конечно.
1: Итак, на
3: если с котлеткой, да.
1: Ладно, в салат можно положить.
3: Давай.
1: Мы сегодня поговорим о яблоках. Версий происхождения яблока несколько. Однако наиболее популярная среди ученых теория утверждает, что оно родом из Казахстана.
3: Ну, то есть вот Адам и Ева, мы наконец-то вычислили, кто они были.
1: Из дикого яблоневого леса. Яблоневый лес.
3: Яблоневый лес, попросим.
1: Недалеко от современной Алматы. Кстати, название города переводится, ну, вы знаете,
3: яблоневая. Да.
1: Яблоки постепенно спускались с гор, а люди начали их культивировать. Слушай, со временем плоды стали важным элементом экономики древнего мира.
3: Это как начало тоста такое, да, что-то, блин. Яблоки спускались с гор и далее.
1: Ну, в общем, путешествовали яблоки по шелковому пути, попадали в разные страны, люди создавали все новые гибриды, и так возникло множество сортов. Ну,
3: вот, и сказка про колобка.
1: Да, то есть говорят, что в древности яблоки были не такие сладкие, не такие приятные, не такие большие.
3: Конечно.
1: А благодаря кому и чему это все произошло, как вы думаете?
2: Благодаря тому, что...
3: Инфляция.
2: Да. Хорошая версия.
1: Ну, в общем, стали круглыми и сладкими не только благодаря человеку, а изначально эту работу сделали крупные животные через процесс... Вот ты сейчас узнаешь, как называется этот процесс.
3: Так.
1: Эндозоохории.
2: То есть козлы поели.
3: Понятно.
1: Да. Поедая плоды, они распространяли семена, а плоды эволюционировали, и чтобы быть более привлекательными для вот тех самых, кто ел их, крупными и сладкими, а их семена мелкими, чтобы легче проходить через кишечник.
3: Слушай, наиболее аппетитные рублики я не слышал в своей жизни.
2: Я даже не думал, что о яблоках можно рассказывать так.
3: Так, настолько аппетитно, друзья.
1: Кстати, вот это вот яблоко раздора, говорят, что это было не яблоко, вот у Бориса, да? Вы знаете, да?
3: У Бориса, да. Да, мы знаем, Лен, спасибо большое.
1: Который преподнес Афродите. А что там айва была? А в райском саду там точно не яблоко, а какой-то фрукт.
3: Лена, одной революции нам хватит, что Адам и Ева в Казахстане были.
1: Вот такие яблочки сегодня наливные, как мои щечки.
0: Лена жарит на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Айстар там чеки 28А. ОГРН 112-565-874-39-61.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
8: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
9: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
10: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
11: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство введет мораторий на проверки предприятий, пострадавших от ударов беспилотников. Согласно документу Минэкономразвития, сроки могут ограничить одним годом. Полный запрет затронет только плановые проверки. А внеплановые смогут проводить в случае возникновения ЧС, угроз или по поручению федеральных властей. Сегодня в России отмечается День оружейника – профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса, конструкторов, инженеров и рабочих оборонных заводов. В Государственной публичной научно-технической библиотеке России проходит выставка литературы, посвященная этому празднику. Сегодня и завтра на днях открытых дверей можно познакомиться не только с уникальными изданиями, но также стать читателем крупнейшей библиотеки России. В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на увеличение лимита по кредитной карте. Установить или снять такое ограничение можно будет через госуслуги или МФЦ. Банки должны будут проверять наличие запрета в бюро кредитных историй. Сейчас механизм самозапрета позволяет заблокировать заключение новых договоров потребительского кредита, но не касается увеличения лимита по действующей кредитной карте. Правительство утвердило производственный календарь на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней. Власти также определили даты переносов выходных и праздничных дней в течение года. Выходные в январе перенесут на ноябрь и декабрь. 2 и 3 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье. Выходные перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Эй, слушай вкрутую по-русски с утра, и будет зрение, как у орла.
1: Вот так может и говорить отрицательный персонаж вашего любимого фильма. Мог бы говорить, но
0: как
1: так говорит...
0: орла.
1: Но так говорит Миша Набоков у нас здесь в эфире, Андрей Макеев.
0: Потому что отрицательный персонаж у нас Андрей Макеев.
1: Андрей Макеев, ну я уже на тебя все перевел, все стрелки.
0: Нет, а я на тебя.
1: А вот знаешь, а вот в этом мы же, вот с чего начали, да, на обсуждение нашей сегодняшней темы, что непонятно, кто вот отрицательно, кто положительный.
0: С одной стороны так, а с другой...
1: Вот ты вот это, так поверни, а вот так, а с другой стороны вот так.
0: А ну-ка.
1: А если вот так, то получается вот так.
0: А если вот так вообще, ого.
1: Да, да.
0: Вот.
1: Ваш любимый отрицательный персонаж мультфильма или кино. Вот мы сегодня говорим с вами на эту тему. Вертим эту тему вот так, а потом немножечко вот так. Потом посмотрим, как вы скажете на эту тему.
0: Потом вот. Вы немножко повертите, а там вообще другое совсем.
1: Вот ну, так и крутим.
0: Это очень.
1: Пишите.
0: И крутим и накручиваем.
1: Пишите, пожалуйста, ваши истории, пишите ваши варианты с вашими отрицательными персонажами. Напомню, что можно написать нам в Максе, у нас прям активная группа, пишут, вообще набрасывают вариантов, тут миллиарды, по-моему, вариантов уже накидали.
0: Но вы все равно пишите.
1: В ВКонтакте тоже есть, тоже много что. Все прочитаем, все миллиарды, все прочитаем.
0: Абсолютно.
1: У нас единственные наши миллиарды, это миллиарды сообщений, но это тоже наше богатство.
0: Конечно.
1: Конечно. Крутые песни. В течение этого часа тоже.
0: А это вообще богатство
1: на миллиарды миллиардов. Я уже не говорю про рубрику «Мишкины фишки». Но тут,
0: это,
1: конечно,
0: просто,
1: вообще.
0: Это золотой запас.
1: Да, в середине часа мы.
0: Наши передачи.
1: Рубрика «Мишкины фишки» с Мишкой вместе. Это просто что-то бесценное.
0: Отдельно хуже.
1: Что-то бесценное.
0: Да.
1: Да. Ну а я вам расскажу, кто является самым токсичным в офисе. Вот такая у меня будет новость через две песни. Ну, должно же быть какая-то ложка дегтя, да, наш в
0: этой бочке
1: меда. Давай бочку меда, выноси.
0: Сейчас вынесет Денис.
1: Сладко будет.

0: Утро субботы по-русски. Крутую.
1: Итак, друзья, самыми токсичными в офисе
2: оказались
1: работники из отдела продаж.
2: По какой причине? Что такое? Кто это сказал?
1: Я сказал, Миш. В чатах вот этих вот работников на треть больше сообщений с негативной тональностью, чем в среднем по компании.
2: Слушай, ну какой-то, видишь, что-то с тональностью связано, то есть какой-то музыкальный был, да? Этот ученый отчеты.
1: Человек, который проверял чужие чаты. Да, вот это мне нравится, да, что взяли, прочитали чужие чаты.
2: Какой-то токсичный.
1: И сделали выводы.
2: Если бы мои чаты проверяли, так я бы тоже был токсичным.
1: Левый какой-то,
2: да, да. Абсолютно читал мои там какие-то сообщения, переписки.
1: Вот знаете, вот если в вашем чате есть человек, который читает все, но не отвечает. Бывают такие чаты, в которых просто молчит человек. Да. Возможно, это как раз человек, который делает вот анализ ваших чатов.
2: Не отвлекайте его.
1: И потом через пару недель в эфире Русского радио будем рассказывать...
2: Андрей Макеев читает про это. Что ты самый токсичный.
1: Андрей Макеев и есть молчаливый человек в чатах.
2: Значит, ты все сделал, да?
1: Да.
2: Твоя статистика.
1: Значит, отдел продаж. Дальше, смотрите, давайте пойдем по рейтингу. Значит, самый токсичный — это отдел продаж. Потом идут бухгалтерия и финансы, затем IT и поддержка. Чат руководства здесь,
2: это вне,
1: ребят, кто будет? Ты, да. Главные причины, смотрите, KPI, почему люди ругаются в этих чатах. KPI, срочные задачи, разборы провалов и вопросы. Заметьте, вопросы, ответы на которые уже есть в инструкции. То есть сначала работники между собой ругаются.
2: Три часа разбираются.
1: Классический разбор. Ребят, инструкцию читаем, что написано.
2: Инструкцию.
1: Все написано, да, прочитали, вроде как помирились.
2: Слушай,
1: потом до следующего раза опять переругаться, а потом... Так, в инструкции что у нас написано? Вот и все. Да.
2: Слушай, а еще, мне кажется, почему продажники самые токсичные? Потому что с ними невозможно общаться, они все продают.
1: Конечно.
2: Ты пошел с ними кофе попить, они продали уже твой кофе.
1: Ну, возможно, да, кстати. Это уже как вариант, между прочим.
2: И тебя продали уже.
0: Вкрутую по-русски.
3: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Скажи «300».
5: «300».
4: Отучись на тракториста!
6: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 8990.
7: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами ваш любимый отрицательный персонаж мультфильма или кино. И тут есть у нас такой блок из «Мстителей», там «Локи», «Танос». Но это все ерунда. Переходим к тяжелой артиллерии. «Вупсень» и «Пупсень» из «Лунтика». Вот это я понимаю. Не «Таноса», а одни с одного удара хвостом. Андрей сделал вид, что он понял все, да, потому что не смотрел ничего. Вообще не смотрит человек.
2: Ни мультфильмы, ни фильмы, ничего не смотрит. На меня. Вот Наталья написала: очень нравится, как сыграл Андрей Панин в «Бригаде» Володю Каверина. Вот это я смотрел, и я даже этого персонажа помню. Вот этого самого главного злодея из сериала «Бригада». Наверное, последний раз, что я смотрел. А на этом у меня тема сериала была закрыта просто.
1: Ты просто понял, что лучше уже нельзя.
2: Смысл, да.
1: Смысл вообще что-то смотреть.
2: Всех злодеев я уже пересмотрел благодаря вот этому сериалу. А вот смотри, вот Диана написала нам во ВКонтакте. Во-первых, молодая Хюрим Султан. Та еще злодейка, видимо. Просто воплощение ярости, который всем раздает. Это, видимо, какой-то турецкий сериал, я думаю.
1: А это ты смотрел, конечно.
2: Но я представляю, что это такое.
1: Представляю. Там... Смотрел, я вижу по глазам.
2: Ну, пару сезонов там было.
1: Ну, да, ерунда какая.
2: Ну, нет, слушай,
1: «Мстители» не может
2: смотреть. Нет, Джемре Байсел, если бы Джемре Байсел, турецкая актриса, играла в «Мстителях», я бы пересмотрел бы всех «Мстителей» бы. Ну, я, правда, не понял бы, о чем, но сам понимаешь.
1: Ты смотрел только на нее.
2: Это же Джемре Байсел, то же самое.
1: Ну, я здесь, я согласен.
2: Да ты не знаешь, кто это. Диана, вот она же пишет.
1: Показывал, в смысле.
2: Диана нам дальше пишет: «Аид из диснеевского «Геракла». Вот это да. То есть даже если ты не смотрел, да, фильм про него, я думаю, все читали «Мифы Древней Греции», да? Ну или картинки.
1: Слушай, ну ты смотрел, нет?
2: Нет, я не смотрел, но... Ну, я не смотрел. Вот так вот. Но я читал зато. Я читал про «Мифы Древней Греции». Вот
1: ты читал?
2: Я читал «Мифы Древней
1: Греции». А я смотрел картины.
2: А я смотрел статую, знаешь. Да? Какие подвиги, да? Ну, вот ты картины смотрел, а я статую смотрел,
1: ладно,
2: между прочим.
1: Ты смотрел статую, а я их трогал. Да? Статуи.
2: Слушай, а я зато борщ вчера ел, если уж на то пошло. Да? Давай хвалиться будем, да, кто что там.
1: Слушай,
2: колбасу вчера купил в магазине, знаешь? Вот,
1: а я, знаешь что, а я собрал на сковородку, баллы набрал.
2: А я, знаешь, вчера масло купил со скидкой, между прочим. Да, вот, сходил в магазин, между прочим.
1: Ну,
2: да.
1: Ну, против этого уже.
2: Вот.
1: Ну, 1-0, ладно.
0: Крутую. По-русски. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать? Это плохо.
12: Ты у меня стукал.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Фадеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Продолжаем обсуждать вашего любимого отрицательного персонажа из мультфильма или кино. И вот Роман написал, допустим, лучший плохой персонаж — это лорд Вейдер. Харизматичный, суровый, но в то же время строгий. Видимо, Роман вспомнил своего первого учителя. По физике у меня вот такой был. Он тоже ходил так...
2: Надо остается вспомнить, кто такой лорд Вейдер.
1: Из «Звездных войн». Подожди, Андрей, только не говори мне, что ты не смотрел «Звездных войн».
2: Я скажу так, что это надо смотреть. Я не смотрел, но признаю, что смотреть надо.
1: Андрей.
2: Вот с точки зрения философии, давайте вот так вот просто зайдем с этой двери.
1: Ну хотя бы подожди, соври, скажи, что ты не помнишь.
2: Я не могу врать людям.
1: Это позор, ты понимаешь, это позор вообще, я не могу просто на тебя смотреть, отвернись.
2: Я не могу. Слушай, Миш, я скажу так, что с точки зрения философии обязательно нужно посмотреть «Властелин колец» и «Звездные войны».
1: Так,
2: обязательно.
1: Андрей, не закапывай себя. Ты еще и «Властелин колец» не смотрел.
2: Полчаса я посмотрел. Пару недель назад я посмотрел. Но дочь расплакалась, сказала, что ей страшно. Сын сказал, что скучно. Жена сказала, динамики не хватает.
1: Да.
2: Но я обещаю посмотреть, да. Миш. Тебе торжественно клянусь, обещаю посмотреть.
1: Ты один посмотри, и все.
2: Я посмотрю один, потому что я говорю, с точки зрения философии, это очень важно.
1: С точки зрения философии, я не знаю.
2: Вот и все. Вот не знаешь и не знаешь. Анастасия нам сообщает: мой любимый отрицательный персонаж — это Драко Малфой из «Гарри Поттера», из первых трех частей, потому что он очень харизматичный, умеет постоять за себя. Настя из Пензы написала. Кстати, «Гарри Поттер» тоже очень такой важный, мне кажется, с точки зрения философии.
1: Хоть это ты смотрел.
2: Это я смотрел.
1: Молодец.
2: Но мне больше всего из всех персонажей «Гарри Поттера» привлекла почему-то Полумна. Вот не знаю, ее вот эти глаза.
1: А, вот эта, которая немножко вот это того, да, ходила там
2: девочка?
1: Почему
2: она того сразу?
1: Странненькая такая, да?
2: Может, все остальные нормальные?
1: Нет, остальные нормальные, кстати.
2: Но
1: по тебе это видно, что тебе Полумна нравится.
2: Полумна мне больше всего понравилась. Она прям, я не знаю, почему-то, да. А вообще, когда я в свое время начал ходить на карате, это был, господи, какой-то 2000 какой-то лохматый год, меня все называли «Гарри Поттер».
1: Вот. Почему?
2: Наверное, потому что у меня была палочка, знаешь. Не за очки же меня называли «Гарри Поттер».
1: Слушай, это умно ходить на карате в очках, чтобы тебя не били.
2: Умно ходить на карате с палочкой. Желательно с палкой.
1: Она волшебная палочка, бейсбольная.
2: Да.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, сказал граф Ростопчин, слушая Мишкины фишки. Толстой, война и мир. Сегодня мы отмечаем Международный день подражания пиратам. И оказывается, что я выяснил, про этих легендарных морских разбойников мы практически ничего не знаем. Давайте срочно исправлять это недоразумение. Начнем с пиратских суеверий. Вот самое странное из них, на мой взгляд, это неблагоприятные дни для выхода на море. Оказывается, у пиратов тоже они были. Неблагоприятные дни. Пираты не начинали рейд в четверг или пятницу, а самым благоприятным днем для выхода в море считали воскресенье. Вот мы и вычислили, почему всех пиратов переловили. Кто же выходит на охоту, когда все готовятся к трудовой неделе? Нужно было как? Наоборот, идти в пятницу или в субботу. К сожалению, радиоприемника, чтобы послушать Мишкины фишки, как нужно делать, у капитана Джека не было. Поэтому все проблемы
2: да,
1: отсюда.
2: Вот так вот, Миш, не было тебя в то время, когда их переловили, к сожалению. Вот так вот.
1: А если
2: вот.
1: Был бы?
2: Был бы, они переловили бы.
1: Переловили бы.
2: Тебя поймали, Миш, тогда. Вот так вот. Вот так вот, все.
1: Пиратские мудрости Андрея Макеева.
2: Ага.
1: И вы наверняка слышали, и Андрей тоже ты слышал, легендарный пиратский клич вот этот.
2: Я думал, это Дед Мороз говорит. Нет, Санта-Клаус говорит.
1: Это другой.
2: Все, извини.
1: Это другой Дед Мороз. Один из матросских речитативов вроде нашего «раз-два взяли». Это я перевожу, что такое йо-хо-хо, кто не знает. Если добавить к этому, представьте, йо-хо-хо, да, добавить еще «е», «йоу», и наложит сверху еще крутой бит такой. Кого Мот и Джонни должны благодарить за очередную музыкальную награду? Пиратов?
2: Это от же них все пошло.
1: Это первые рэперы.
2: От них все пошло.
1: Это первые рэперы,
2: да.
1: Пираты.
2: Да.
1: И пиратский кодекс, он строго запрещал азартные игры на судне. А какие еще развлечения могут быть в море? Так появились бег в мешках. И конные бои. Мешков на любом корабле навалом. А в качестве коней, как правило, использовали пленников. И вот кто бы мог подумать, да, что в создании безобидных веселых стартов тоже к этому приложили свои руки пираты. Вот эти. Помнишь, помнишь, что в школе, в детском саду?
2: Да, да.
1: Если нас сейчас, кстати, слушают физруки, теперь вы знаете, как завлечь ребятню в соревнования. И что-то мне подсказывает, что прыжки через козла тоже придумали пираты.
2: А кто еще?
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Чем вам не злодей, кстати, Григорий Лепс?
2: Он мог бы озвучить,
1: сыграть, да, потому что он явно в песнях отрицательный персонаж, Григорий Лепс. Но какой симпатичный, да, какой обаятельный.
2: Какой импозантный.
1: Но, к сожалению, мы сегодня говорим только про фильмы и кино. Почему-то. Ваш любимый отрицательный персонаж мультфильма и кино. Она, Марина, написала «Красавица и чудовище». Вчера смотрела она. Поначалу чудовище...
2: Наше поздравление.
1: Да. Поначалу чудовище отрицательный персонаж по версии Марины. Но а потом, Марина пишет, меняется и становится милым. Ну, все как в жизни, да? То есть вот как бы до брака красавица и чудовище, понятно, как роль распределяется.
2: Сразу понятно, кто есть кто, да?
1: Кто красавица, кто чудовище.
2: Да. Ну, а вот после свадьбы на самом-то деле...
1: Бытовуха покажет,
2: кто нас... красавица, да, а кто чудовище.
1: Да.
2: А кто красавец.
1: Да.
0: Вкрутую по-русски. На этой неделе номер 3.
3: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер 2.
4: Моя не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер 1.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
5: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
3: Иногда я жду тебя, как звезда. Ты тут, тебя.
0: Русское радио.
6: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
0: Только любимое.
3: Прощай, мой любимый город.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
7: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
8: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов.

0: партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «Асемикен». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemkenagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования Атрая рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: субботы по-русски. Крутую.
1: Ваш любимый отрицательный персонаж мультфильма или кино. Нам сегодня очень много сообщений написали.
2: Да, но спасибо огромное. Было
1: как правило, круто. Все писали, знаешь, вот одной строчкой. Вот то, что здесь можно прям прочитать. Вот Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби». Отрицательный персонаж.
2: Вот это антигерой.
1: Заяц из Винни-Пуха. Джигарханян, который сыграл в «Неуловимых мстителях». Я вот сейчас только что вспомнил мой самый любимый отрицательный персонаж.
2: Давай, неужели Андрюша посмотрел фильм?
1: Я даже знаю, кто меня покорил больше всего. Это профессор Мориарти в сериале «Шерлока». Он просто невероятный. Вот это вот реально тот персонаж, которым...
2: Ты восхищаешься и...
1: До сих пор я бы, наверное. Мне кажется, Макс Орлов на него похож немножко.
2: Слушай, ну что-то есть.
3: Да, вспомнил-то любимые книги мои, да? Здрасте, ребята.
1: Привет.
3: Вы решили по плохишам пройти.
2: Да.
3: А помните, был плохиш такой, мальчишки-мальчиш, и плохиш был. Но я хотел вспомнить Карабаса-Барабаса. Знаете почему?
2: Потому что...
3: Карабас-Барабас, мы все знаем, что у него была большая-большая длинная рыжая борода.
2: Так.
3: Но не знаем, какая у него была прическа.
2: Кстати. И не знаем, что под этой бородой было вообще.
1: Я знаю, что было под этой бородой.
3: Борода, прическа какая у него была. Что на голове у него
1: было? Под этой бородой было доброе сердце.
2: И прическа. Прическа была под бородой.
1: Потому что все... Знаете, какой вывод?
2: Давайте подытожим вот это все.
1: Из всего нашего, из того, что мы сегодня обсудили.
2: Подожди, у него там была татуировка. Люблю...
3: Штрих-код.
1: Вы не дадите мне сказать вывод.
2: Давай, вывод.
1: Все неоднозначно.
2: Молодец.
1: То есть любой отрицательный персонаж, он может быть в чем-то и, между прочим, и неплох. Он какую-то свою роль играет. Без отрицательных персонажей
2: скучно.
1: Неинтересно будет смотреть ни фильмы, ни мультфильмы. Вот другой. Вот этот вывод.
2: Молодец.
3: Не так. На фоне отрицательного персонажа положительный герой смотрится особенно хорошо.
1: Вот как ты сейчас на нашем фоне смотришься, прям идеально.
3: А я плохой или хороший при этом?
1: Ну,
2: это пусть решают слушатели.
3: Борода есть?
1: Есть. Борода есть, ну, у меня. Чуть-чуть. У меня есть борода, на вас двоих хватит, если что. И на завтра тоже хватит. Завтра придем, Миш. Я не знаю, кем будем. Хорошие или плохие завтра. Но мы будем. С 9 до 11.
2: Хорошо.
1: Пока.
2: Пока.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
10: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Будь разной с салоном красоты NL. К вашим услугам бровисты, специалисты по маникюру, педикюру, ламинированию и наращиванию ресниц, а также депиляция и спа-программы. Все это и многое другое в одном месте на улице Марии Ульяновой, дом 3. В спа-салоне красоты NL. Телефон 296-066. ИП ГОМЗАЕЛ. Огрена ИП 318-352-50-00-32-787.
12: А чтобы качественное протезирование?
13: Это 32+.
12: И современное? Имплантация.
13: Да, это 32+.
12: И вылечить зуб любой сложности.
13: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 32 05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Где

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Делай все, что

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму с начала дня превысила 30%. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, самым высоким этот показатель стал в Чукотском автономном округе. Там проголосовали более 50% избирателей. По данным сервиса наблюдения за дистанционным электронным голосованием, порядка 2 миллионов жителей Москвы приняли участие в выборах с помощью ДЭК за первые сутки работы системы. В Госдуме предложили закрепить право россиян на бесплатные услуги мобильной связи и интернета в период действия чрезвычайного или военного положения. Изменения предлагается внести закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно инициативе, объемы и условия предоставления указанных услуг устанавливаются правительством. Питбайки следует приравнять к мотоциклам и распространить на них те же правила эксплуатации, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что питбайками часто управляют подростки, подвергая свою жизнь опасности. По мнению главы СПЧ, для этого потребуется внести соответствующие изменения в законодательство, так же, как и для мотоциклов. Геодезисты стали лидерами по уровню зарплат среди рабочих специальностей в стране по итогам января-августа. В среднем работодатели предлагали им 160 тысяч рублей в месяц. В топ самых высокооплачиваемых рабочих специалистов также вошли гипсокартонщики и автомаляры. Рост зарплатных предложений связан с дефицитом кадров в производстве и строительстве, считают эксперты. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Осень-осень, что ж ты делаешь с нами? Красота-то какая! Ехал сейчас на работу, зелено, желто-красные цвета вокруг. Какая-то просто нереальная красота. Осень, конечно, по-своему прекрасна. Мы в это время гербарий собирали в школьные времена, помните? Ну, для тех, кто помнит, я нынешним современным детям сказал, слово гербарий знать не знают. Ну, не все, опять же. Ладно, самое главное, что вы точно знаете, что есть русское радио, знаете, что есть шоу «Вкрутую по-русски», шоу выходного дня, за что вам, ребятам, огромное спасибо за настроение. Ну и точно знаете, что есть настроение, которое всегда вас ждет здесь, на любимой волне. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Всем большущий пламенный музыкальный привет. Будем вместе, и нам точно будет хорошо.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Реклама.
1: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
2: 1000 автомобилей!
3: И один сайт. Martin.ru.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
6: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
7: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82.

Пам-пам-пам. Иногда действительно кажется, что вот если бы он сейчас пришел, все объяснил, или она сказала вот это вот простое «прости», та бы выслушала, может, даже поняла, но вот есть слова, которые опоздали, потому что иногда «прости» уже ничего не изменяет и ничего не чинит. Она просто звучит красиво в грустной, в такой песне, как песня группы «Руки вверх». «Прости» называется она. Ладно, не знаю, тяжело быть твоей женой или нет, девчата, сами решайте. Я знаю, что каждый человек друг к другу должен подстраиваться. Находите те самые ключики, с которыми будет легко и понятно. Вот такой ключик мы нашли к вам, поэтому столько лет вместе. Это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов. Погрустим еще немножко.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

Ну что такое непогода? Это когда за окном все серое, мокрое и как будто специально портит тебе все планы. Но есть хороший способ не поддаваться. Это, конечно, музыка, горячий кофе, напиток какой-то, ну и, конечно, человек, с которым можно никуда не спешить. Так что, если вдруг за окошком капризничает погода, у вас идет дождик, ветер шумит, главное, чтобы внутри не было такой же погоды. Внутри всегда солнце и круглосуточное лето. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, совсем скоро Хана, Сергей Лазарев, ну и, в общем, все эти песни и те артисты, с которыми просто-напросто хорошо.

0: Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
7: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это тот самый случай, когда в противостоянии с головоломкой ты можешь легко проиграть. Потому что результат тебя все равно устроит. Теплая осень, счастливые отношения, любовь. И все вокруг радостные и с улыбкой. Для Джасмин на волнах Русского радио. Это прекрасная любимая волна, где есть настроение и особенное отношение к слушателю. Меня зовут Макс Орлов. Продолжаем.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
3: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
2: Только лучшее.
3: Ты стихи, это химия.
2: Только любимое.
3: А музыка звучит, и я чувствую бит.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Аграрии страны не испытывают особых перебоев с поставками топлива. В Минсельхозе заверили, что ситуация находится на постоянном контроле. Уже собрали 120 миллионов тонн зерновых. Южные регионы начали собирать кукурузу. Проблемы с топливом и погодные факторы повлияли на темпы сельскохозяйственных работ. Жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. 1 октября пройдет второй этап индексации тарифов. Рост предельного индекса составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Итоговая сумма в квитанции будет складываться из набора потребляемых ресурсов, установленных тарифов и объема потребления. Первое повышение тарифов ЖКХ было в начале года. Минпросвещение утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В стране увеличивает минимальное количество уроков для обучающихся 10-11 классов. Разница с нынешней нормой составит 140 часов. Минимальное количество уроков для старшеклассников увеличено до 2312 часов. Изменение вступит в силу с 1 сентября 2027 года. В течение дня в столичном регионе температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ночью она может понизиться до плюс 6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Умеренное тепло сохранится в Москве и области в воскресенье, но это окажутся последние дни с комфортной погодой. С началом новой недели придут дожди и похолодания. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Да, друзья мои, не знаю, что прогнозирует вам календарь, или гороскоп, или что там еще, куда смотрите. Теплая будет осень, холодная, скоро ли бабье лето, будет она вообще или нет. Мне кажется, самое главное, это то, что происходит у нас внутри. Ну, то есть, готовы принять серость, дождик и все остальное, то, что обычно расстраивает. Но это хорошо. Нет, значит, будем поднимать ваше настроение. Наша осень прекрасна тем, что есть возможность ловить, может быть, взгляды напротив, или, наоборот, гулять с человеком за руку и смотреть вместе вдаль, планировать что-то, фантазировать и слушать любимые песни. В любом случае, здесь Русское радио, в любом случае, мы с вами, нам должно быть хорошо, и в этом часе тоже будет множество любимой музыки для вас. В середине часа не пропустите рубрику «Слово от Орлова», ну а все остальное, но все уже прекрасно знаете. Меня зовут Орлов, я, пожалуй, станцую с вами.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии. Наличие с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
11: Будь разной с салоном красоты «Энель». К вашим услугам бровисты, специалисты по маникюру, педикюру, ламинированию и наращиванию ресниц, а также депиляция и спа-программы. Все это и многое другое в одном месте на улице Марии Ульяновой, дом 3. В спа-салоне красоты «Энель». Телефон 296-066. ИП «Гомза-ЕЛ». Огрена ИП 318-352-5200-32-787.
12: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
13: Тысяча автомобилей!
14: И один сайт.
15: Martin.ru.
16: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
17: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
18: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
19: Пока я завтракал, стемнело.
20: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна.
21: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
20: Русское радио.
22: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
20: Только любимая.

Канада, где-то лето, море, жара, люди в шортах, но у нас осень, куртка, кофе, ветер, вечный вопрос, зонт, брать или опять поверить в лучшее, но, если честно, нам с вами просто хорошо, потому что мы вместе, потому что настроение вообще не по градусику измеряется. Из нее еще сделаем нормальный сезон, такой осенний. Так что всем, кто с нами, большой-большой пламенный привет музыкальный. Русское радио. Так держать. Пускай сегодня случится какое-нибудь маленькое чудо в вашей жизни. Вы выйдете в эти самые чудеса, поверите. И точно будете знать, что все впредь обязательно будет хорошо. В середине часа рубрика «Слово от Орлова». Сделаю для вас, ну и все остальное. За это отвечает исключительно любимые песни. Так что делайте громче, и пускай нам с вами будет прекрасно. Да, продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
11: Я так привыкла жить одним.

0: теряй его.
1: Ну что, фанаты футбольные пели? Я пел. Это Максим и Дима Билан на волнах Русского радио. Ну а дальше, как и было обещано, слово от Орлова. Поэтому, если вдруг вы здесь, на волне, ну, это ваша возможность, во-первых, попасть в прямой эфир радиостанции, передать кому-то привет. Ну, а во-вторых, еще и поболтаем с вами на тему русского языка. Ну, в общем, все с улыбкой на лице обязательно. В общем, звоните прямо сейчас. Очень жду. 995-105-7, код Москвы 495. Я думаю, что дорогу вы это точно знаете сюда, на Русское радио. Может быть, это будет ваш первый раз. Тогда поздравляю. Макс Орлов с вами. Продолжаем.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Отличного дня всем вам. Макс у микрофона, на связи Юра из Россоши. Дозвонился. Здравствуй, Юра.
2: Привет, Макс. Привет, страна.
1: У Юры сегодня непростая задача. Вот в огороде убраться. Да не только, не просто там порядок навести. Это вам не помидорки собрать с огурчиками. Кукурузу нужно брать. На всех 25 сотках. Вот это класс. Вот это я понимаю, Юра. Вот это здорово. Я желаю удачи под музыку, и только так справиться. А самое главное, что с кукурузой делать? Вот на зиму вроде не замаринуешь, солить тоже вроде...
2: Ну, курочкам на дробленочку.
1: Курочкам на дробленочку. Ага, ну почему нет? Будем знать. Юр, я приготовил словечко для тебя по старой дружбе. Я знаю, что ты наш давний слушатель. Задача простая. Я говорю слово. Задача, в общем, сказать, как правильно. Куда мы ставим ударение? Слово-то какое? День рождения, может, у кого из близких есть сегодня? Нет? Нет? У родных ни у кого?
2: Нет. Ну, у меня скоро.
1: Когда?
2: 27-го.
1: О, 27 сентября. Заранее не поздравляют, но точно на день рождения будет торт. Так вот, как правильно говорить все-таки? Куда ставить ударение? Торты или торты?
2: Торты.
1: Тортов или тортов? Как мы все-таки...
2: Тортов.
1: То есть торты в первом случае, а во втором случае тортов.
2: Да.
1: Хорошо. Шарфы или шарфы?
2: Шарфы.
1: Банты или банты.
2: Банты.
1: Все, финал. Хорошо, финалочка. Зонты или зонты?
2: Зонты. Ой, зонты.
1: В общем, запоминай. В общем, мысль-то правильная. Торты, они и в Африке торты. Всегда торты, шарфы, банты. Всегда. Вот здесь на первый слог. Всегда. Бант, банты. Бантами или торт, торты, тортами. А вот что касается зонтика, да, это слово попало в русский язык из голландского. В значении оно означает навес от солнца, но не сохранило ударение. Поэтому зонтов, зонту, зонтам и так далее. В общем, запомни, торты, шарфы, банты. Хорошо, будет у тебя день рождения, будет обязательно торт, а может быть торты. Молодец, молодец, интуиция тебя не подвела. Давай приветы и куда-нибудь слово... Торты. Засунь взять. Давай.
2: Ну, хочу поздравить того человека, которого я не знаю, с днем рождения, и подарить ему торт. А может быть, торты.
1: А может быть, да-да, может быть, миллион тортов. Опять же, я желаю, чтобы день сегодняшний прошел как нельзя лучше под звуки музыки русского радио. Ну и спасибо тебе за верность радиостанции. Уже много-много-много лет ты с нами, я это знаю. Спасибо огромное. Счастливо, Юр, пока!
2: Все, счастливо, пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Привет, вы кто?

0: необходима консультация специалиста.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

отсюда мы поем. А тем временем год-то наш музыкальный не только заканчивается. Нужно бы определиться, кто из артистов так и достоин получить статуэтку «Золотой граммофон». Как это мы привыкли делать в окончании. В общем, знаете, что вы можете повлиять на итоги. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Так что да, заходите, выбирайте три любимые песни этого года, 2026-го. Ну и самое главное, выиграйте приглашение на грандиозное шоу, которое состоится 5 декабря. Это «Русское радио».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
3: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
2: Только лучшее.
3: И стихи, это химия.
2: Только любимое.
3: А музыка звучит, и я чувствую бит.
2: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: слушает страна.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.
2: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о тёплых берегах.
0: Только любимая.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк введет нормативы для банков по криптовалютам. Такие активы не должны будут превышать 1% от общего капитала конкретного банка и всей банковской группы. Цель – снизить риски при вложении в криптовалюты и иностранные цифровые активы, пишет Коммерсант со ссылкой на проект Центробанка. Новые правила могут вступить в силу в ближайшие 2-3 месяца. И к другим темам. Мошенники используют рекламные объявления в мобильных играх, чтобы получать личные данные и банковские реквизиты пользователей, сообщили в МВД. По данным ведомства, злоумышленники могут размещать в играх рекламные баннеры с предложениями получить выигрыш или быстрый заработок. После перехода по ним пользователя просят указать персональные данные и следовать дальнейшим инструкциям. В первой половине года доля маркетплейса в структуре продаж мебели в стране увеличилась до 37%. Интерес потребителей к покупкам такой продукции через интернет растет, в том числе за счет увеличения предложения. При этом самим производителям не всегда выгодно торговать через маркетплейсы, так как из-за политики онлайн-площадок их продукция продается практически без наценки. С 1 по 4 октября в Красноярске на новой площадке в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» пройдет ярмарка современного искусства. Третий по счету смотр объединит 40 независимых художников и арт-групп из 17 городов, 6 региональных и 5 столичных галерей, а также бренды предметного дизайна. Главное новшество программы – отдельный медиазал. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Макс Орлов. Русском радио.
1: Еще один прекрасный день. Неважно, светит солнышко тебе в глаза или оно светит внутри. Главное, что мы вместе. Главное, что здесь. Дорога, настроение привела вас сюда, к русскому радио. Ну, а мы, соответственно, не подведем и не подкачаем, конечно же. Лепс, Губин, Лазарев. Кого здесь только нет в этом часе? Ну, наверное, только вашего внимания. Если вдруг почему-то решили без нас. Ну, а если нам с вами по пути, тогда мы, как настоящий прекрасный, верный... интересный, опять же, не скучный музыкальный попутчик. Сделаем все, чтобы вам было хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче и поехали.

0: Реклама.
1: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль-центр 54-54-54. Успей купить выгодно до конца месяца.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Скажи 300.
5: 300.
6: Отучись на тракториста.
7: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
10: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
13: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
14: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
13: Только лучшее.
14: Ты стихи, это химия.
13: Только любимое.
14: А музыка звучит, и я чувствую бит.
13: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Владимир Пресняков. На волнах Русского радио. Это та самая Жанна. Вот все время находишься в самолете, читаешь эти имена, потом попадает себе бейджик Жанна, и ты вот что-то подмывает тебя, так сказать. Эх, Жанна та самая. В общем, хочется летать от такой музыки, от таких песен, от такого настроения. Ну что ж, ладно, если вы собираетесь в какое-нибудь путешествие или собрались просто где-то прогуляться, знайте, что Русское радио рядом, и за настроение отвечаем с большим удовольствием. У микрофона Макс Орлов, еще один бодрячок для вас от группы «Градусы». Ловите.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектации стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Пароль. ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Луна, быть может, и не хочет убывать. Но как и не убежать нам от судьбы. Уроки в школе не...

что ж, я молчать не буду, потому что это наше с вами время. Это время, когда мы можем не только слушать, но и слышать. В следующем музыкальном часе начинается стол заказов, час для приветов и поздравлений. А значит, все ваши мысли, и уж тем более именинники, добро пожаловать к нам сюда, на волну Русского радио. Потому что мы будем говорить, поздравлять, желать и много-много чего слушать, конечно же. Так что настроение вам в эту субботу, в эти прекрасные выходные дни вместе с Русским радио. Двигаемся дальше. Меня же зовут Макс Орлов. Пускай для вас сегодняшний день будет тем самым лучшим, о котором поется в песне.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Идешь себе спокойненько, никого не трогаешь, а вокруг тишина, потому что перед тобой только та самая богиня красоты. У тебя сбился ритм, мысль потерялась, речь стала какая-то невнятная и короткая. В общем, красивая девушка — это такое, знаете, стихийное бедствие локального масштаба. Все, конечно, стараются держаться спокойно, а внутри одно. Что я вообще хотел сказать? Ах, да. В общем, девчата, красавицы, большой вам привет. Помните, что красота точно спасет этот мир, поэтому да, мы вашу красоту точно замечаем. Меня зовут Макс Орлов. В следующем музыкальном часе не забывайте, начинается стол заказов. Вот там и будете раздавать комплименты. А пока
1: новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоу, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность.

0: Rivers Elastid Superflex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
6: А чтобы качественное протезирование?
7: Это 32+.
6: И современная имплантация?
7: Да, это 32+.
6: И вылечить зуб любой сложности?
7: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин поручил рассмотреть возможность использования сервиса МАКС, а также единой биометрической системы для безналичной оплаты проезда в транспорте. Также президент поручил представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах и принять меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. И к другим темам. В Роспотребнадзоре на неделе сообщили о высокой готовности страны к эпидсезону. В России есть вакцины от всех штаммов гриппа, которые могут быть выявлены в необходимом количестве. Важной задачей остается вакцинация населения. В ближайшие месяцы планируется привить всех граждан, относящихся к группам риска. Победителями розыгрышей первого дня акции «Выбираем вместе» стали более 2 миллионов человек. Это избиратели, которые проголосовали на выборах в Госдуму в электронном формате. Они получили от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на бонусы Мосбилета, скидочные промокоды партнеров акции или направить на благотворительность. Помимо этого, участников акции ждут другие призы. Узнать результаты можно будет после авторизации на странице акции. Все подробности на mos.ru. Перевыпуск первой части вампирской саги «Сумерки» возглавил российский кинопрокат на этой неделе. За первый день проката фильм собрал более 40 миллионов рублей. Общие сборы уже превысили 103 миллиона. Высокий интерес к «Сумеркам» вызван сильным фанатским фактором. По мнению экспертов, к концу уикенда фильм может собрать до 120 миллионов рублей. Остальные части саги будут выходить в прокат поэтапно. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
7: Будь разной с салоном красоты «Энель». К вашим услугам бровисты, специалисты по маникюру, педикюру, ламинированию и наращиванию ресниц, а также депиляция и СПА-программы. Все это и многое другое в одном месте на улице Марии Ульяновой, дом 3. В СПА-салоне красоты «Энель». Телефон 296-066. ИП «Гомзайе Л». Ограна ИП 318-352-50-00-32-787.
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: Автомобилей! И один сайт – marten.ru.
10: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
11: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
12: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
13: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82.

когда уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
0: Русское радио.

Комсомольское радио. Все будет хорошо.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
1: Битва поколений на Муз-ТВ.
0: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
3: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин представит предложение по восстановлению работы общественного транспорта в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в рамках поручений президента после заседания Госсовета по общественному транспорту. Также Владимир Путин поручил утвердить дорожную карту применения искусственного интеллекта в работе общественного транспорта. За выборами в Госдуму следят более 1100 международных наблюдателей из 133 стран мира, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, это рекордное число. По итогам первого дня выборов наблюдатели высоко оценили ход голосования, особенно применение современных технологий. Также для работы на избирательных участках аккредитованы более 12,5 тысяч журналистов. Напомню, выборы продолжатся до 20 сентября. У каждого гражданина есть возможность отдать свой голос. Средний размер страховых выплат по ОСАГО в стране вырастет на 7-8% после обновления справочников стоимости автозапчастей. Новые данные начали применять с сегодняшнего дня, передает РИА Новости. Изменения, связанные с новым порядком формирования справочников, который утвердил Банк России. Сотрудники, которые постоянно используют искусственный интеллект, зарабатывают больше коллег, показало исследование. Разница может достигать 40%, считают в Высшей школе экономики. Периодически нейросетями для решения рабочих задач пользуются 11% опрошенных, а регулярно не более 2%. Чаще всего технологию применяют молодые сотрудники с высшим образованием. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости, новости на русском. Макс Орлов.
2: Да, выходные. Почему-то сразу хочется подальше от города, куда-нибудь туда, где другой воздух, телефон ловит или вообще не ловит. Настроение, наоборот, точно лучше. Музыку включили. Куда-нибудь выехали, уже хорошо. Иногда для перезагрузки много не нужно. Немного дороги, немного тишины. Правильный плейлист, конечно же, в твоем автомобиле. Ну и, конечно, адекватный попутчик. Здесь Русское радио, микрофон Макс Орлов. Нам с вами точно по пути. Осень.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
6: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: О, стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Проезд автоматик 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое в магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
10: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
13: Акция действует до конца сентября.
14: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
15: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна?
17: На К.

Yeah, мы будем через. Вообще есть интересное наблюдение в компании. Большой или небольшой, неважно, люди смеются заметно чаще, чем в одиночку. Так что отдых с друзьями — это не просто посидели где-то. Это вот когда музыка играет, кто-то рассказывает одну и ту же историю в 25-й раз, но все равно все смеются. Так что, да, без телефонов, возможно, разговор становится громче, время куда-то исчезает, тает, но тает продуктивно. Вот это и есть нормальный чилл, когда ничего особенного не происходит, а тебе почему-то очень-очень хорошо. Филатов Кэрос только что на волнах русского радио. Музыка на этом не заканчивается, а наш отдых точно продолжается. У микрофона Макс Орлов, делайте громче и полетели далее до солнца.

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза.

0: 8-800-204-8605, город Санкт-Петербург.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты прячешь?

0: лучше меня.
1: Да, и только мужчинам под силу разглядеть, распознать добрую душу у невероятно красивой девушки. Не про глаза, там, не про, не знаю, руки, пальцы рассказывать, а именно про добрую, душу. А вообще, добрый человек — это не тот, кто много говорит правильных слов, это тот, рядом с кем тебе как-то спокойнее, кто не давит, не считает каждую услугу и не включает доброту только, знаете, так это, по расписанию. Мне кажется, такие люди вообще редкость. Вот что, собственно, я желаю каждому из вас — найти рядом человека с доброй душой, потому что с ним жизнь как будто бы другая, ну и, наверное, лучше. Только что на волнах Русского радио отзвучала новинка в исполнении Дмитрия Маликова. Не знаю, самое оно — заказывать именинникам и посвящать эту песню им с наилучшими пожеланиями. Ну, а я вам, дорогие слушатели, желаю исключительного настроения здесь, в компании любимой радиостанции.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-0503-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Пароль.

честно говоря, сколько бы мы ни смотрели мужским взглядом на эту самую женскую дружбу, нам ее точно никогда не понять. Сколько бы нам ее не рассказывали, как бы нам ее не показывали, воспевали. А у нас есть зато мужская дружба, и нам тоже бывает очень-очень хорошо вместе, и тоже есть о чем поговорить. Вот так-то. Ну что, Регина Тодоренко и Наталья Подольская здесь, на волнах Русского радио. Я же прощаюсь с вами, меня зовут Макс Орлов. В следующем музыкальном часе Артем Сорокин, друг, коллега, поэтому знаю, что не заскучайте. Все, до завтра, чао, пока.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
4: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала».
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Центризбиркоме сообщили о масштабной ночной кибератаке на московскую систему дистанционного электронного голосования. Отметили, что попытки нарушить работу продолжаются и сейчас, однако это не мешает проводить выборы. Онлайн-голосование доступно жителям 33 регионов, при этом московская система работает на отдельной платформе. По последним данным, в Москве на выборах Госдумы проголосовали свыше 2 миллионов 800 тысяч граждан, из них 300 тысяч использовали бумажные бюллетени. ЦБ объяснили взятую паузу по ключевой ставке после 10 шагов вниз. Среди причин – подорожание топлива, которое повлияло на ускорение инфляции. Регулятор надеется, что это временный фактор, поэтому будет сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Тем не менее, в Центробанке отметили, что остаются в рамках базового сценария. Здравоохранение и социальные услуги в России потеряли почти 20 тысяч работников за 3 месяца. Как пишет газета «Коммерсант», это следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. По собственному желанию, из организаций в этих отраслях уволились около 160 тысяч человек. Это примерно 87% всех выбывших. Больше 2% лишились работы из-за сокращения штата. В статистике не учитывали малый бизнес. Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени. Батареи в зданиях становятся горячими, когда среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. Обычно это наступает в первые дни октября. Однако, как сообщили РИА Новости в центре погоды ФОБОС, в этот раз такое значение будет после 15 числа. По словам синоптиков, в целом октябрь ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Русском радио Артем Сорокин.
1: «Одинокая луна» – актуальная песня в эту замечательную субботу, хотя бы потому, что сегодня в мире День астрономии, друзья, отмечается всеми любителями одной из старейших научных дисциплин. Ох, космос – самая загадочная, величественная вещь в мире. Как сказал мудрец, астрономия полезна потому, что она возвышает нас над нами самими, она является нам тем, что показывает, как ничтожен человек телом и как он велик духом. Так что с праздником, любители космоса, будем сегодня вечером точно вглядываться с вами в звезды. Небо вроде бы позволяет. Ну, а ближайшие часы звезды русского радио, хиты и суперхиты ставлю я, Сорокин. Всем привет, доброй, хорошей субботы, прекрасного настроения. Начнем мы прямо сейчас с вами с золотой истории. Андрей Губин, ну а Максу Орлову большущее спасибо.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Плачь, любовь».

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
7: Акция действует до конца сентября.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успей выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
11: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: А чтобы качественное протезирование?
13: Это 32+.
12: И современная имплантация?
13: Да, это 32+.
12: И вылечить зуб любой сложности?
13: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
16: На

слышь. Но давайте посмотрим, какие музыкально-новостные молнии были от Димы Билана за прошедшее время. Музыкальные новости от меня, Артема Сорокина. Что Сорока принесла на хвосте в эту субботу? Ну вот несколько дней назад в Екатеринбурге отгремел второй день концертов на международном фестивале молодежи. Дима устроил там горячие танцы. Ну и, пожалуй, главная новость. Дима Билан анонсировал большой юбилейный концерт на 27-й год с программой 45. Да, свой 45-й день рождения Дима Билан отмечает в декабре. Ну, слушайте, по нынешним временам 45 — это вообще ни о чем. Можно сказать, начало творческой жизни для мужчины с нынешними-то технологиями, развитием медицины, спорта и так далее. Так что удачи и новых хитов Диме. Ну и всем нам, кто начинает что-нибудь, кто что-нибудь задумал, тоже большой удачи. Русское радио с вами. Слушаем мы далее Еву Польну, Филиппа Киркорова. «Рефлекс» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Атрая рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

сбежать с этой грустной планеты. Да, какая меткая фраза Евы Польна. Есть такое дело, иногда так вот читаешь новости и может даже взгрустнуться. Невеселого много в нашем мире. Ну а с другой стороны, я обычно тут же вспоминаю цитату великого Майка Тайсона, который сказал так: «Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет». Это точно. Так что, друзья мои, грусть, если она есть, давайте поворачивать в сторону надежды, того, что все будет хорошо, все наладится. Вот у нас впереди Татьяна Куртукова, чуть ранее Алла Довлатова с очередным крылатым афоризмом. Ну а пока буррито, мега-хит. Хорошей всем субботы!

0: звучит на русском радио.
1: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Сегодня здесь, на русском радио, радиостанции, где юмором и шутками пронизано все, я хочу рассказать о нелепом выражении «курам на смех». И выражение это означает не юмор, вызвавший смех у кур, а нелепость несусветную. И, конечно же, история этого крылатого выражения пошла из жизни русского крестьянина. В деревнях курятник был не только местом жительства кур, но и источником суматохи и бесконтрольного шума. Куры дрались, кудахтали – и, скажем так, не обладали высоким интеллектом. К тому же в старом русском языке слово «смех» имело более широкое значение, чем сейчас. Оно обозначало не только смех как таковой, но и посмешище, предмет насмешки. В этом смысле выражение «курам на смех» означало буквально «это вот на посмешище даже курам». То есть, ну это настолько нелепо, что вызывает насмешку даже у самых примитивных существ. Надо сказать, куры в народной культуре занимали особое место. С одной стороны, полезные, необходимые, почти священные в хозяйстве. Ну, вспомним хотя бы курочку Рябу. А с другой стороны, воплощение бестолковости, суеты и бессмысленной активности. Куриные мозги, помните, да? Курица не птица. Вообще русский язык не скупился на насмешки в адрес этих существ. Но эти крылатые выражения – это уже другие истории, о которых я вам обязательно как-нибудь расскажу. А пока желаю вам хорошего настроения, чтобы вы летели как на крыльях. Еще одно русское крылатое выражение, о котором как-нибудь вспомним. До скорого свидания в эфире. Ваша Алла Довлатова.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: В любой из трех дней голосования 18, 19 или 20 сентября избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: пусть весь мир подождет. Да, обычно с таким ожиданием воспринимаешь субботу, а потом суббота наступает, и то одно, то другое, то магазин, то рынок, то пылесос, то посуда, то стирка, то готовка. Ну, слушательницы русского радио, наверное, со мной согласятся. И знаете, вот я вот недавно пылесосил и о чем подумал? Что если вот эти вот все хозяйственные дела посчитать в масштабе всей нашей жизни, то получится какая-то, наверное, анекдотическая статистика. Ну, условно, там, один год и всей жизни мы моем посуду. Один год мы пылесосим, один год шатаемся, простите, по рынку, выбираем какие-нибудь там приличные огурцы, помидоры, какие-нибудь самые лучшие яблоки, ну и так далее. И как же здорово, что есть в нашей жизни приборы, которые облегчают жизнь, ну типа там посудомойки и так далее. Короче говоря, мораль все устроить так, чтобы рутина затягивала нас поменьше, а отдыхать побольше, конечно же, под песни на русском радио.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: песня на русском. Давай на самые,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Marten. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
6: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологда. 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент поручил провести эксперимент с беспилотным общественным транспортом в регионах. Для тестов выбрали Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалинскую область. Согласно поручению Владимира Путина, будут привлекать граждан с ограничениями по здоровью из числа ветеранов боевых действий. Они будут работать операторами беспилотных транспортных средств. Ранее в столице запустили испытание первого беспилотного поезда метро. Предполагается, что такие составы начнут перевозить пассажиров со следующего года. Минцифры рассказали, какие регионы стали лидерами по явке на выборах онлайн. Это Смоленская и Новгородская области. Также дистанционное электронное голосование активно используют в Мариэл, Магаданской и Костромской областях. Уже таким способом проголосовали 3 миллиона граждан, если не учитывать Москву. Явка через электронное голосование достигла 80%. Общая явка по стране превысила 35%. В Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости раком в полтора раза в ближайшие 20-30 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что это произойдет на фоне увеличения продолжительности жизни. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что в России количество новых диагнозов по онкологии может вырасти на 13%. По данным Минздрава, в прошлом году рак выявили у 700 тысяч россиян. Юношеская сборная России по футболу завоевала серебро на турнире развития УЕФА в Сербии. Соревновались игроки не старше 14 лет. Победителем оказалась Турция. По ходу турнира наша команда обыграла сборные Сербии и Казахстана. Ограничения против российского футбола действуют уже 4 года, но они не коснулись юниоров. В прошлом году сборная России стала победителем турнира развития УЕФА. На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
3: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
4: Что такое выходные? Это 48 часов, за которые нужно успеть все, что не успел за предыдущие 120 часов с понедельника по пятницу. Ну и, конечно, отдохнуть за все 168 часов. Вот, знаете, например, оказывается, суббота в буквальном переводе с японского языка означает день земли. Так что давайте заземляться, отдыхая, больше гулять, дышать свежим сентябрьским воздухом. Ну и, конечно, слушать русское радио. Вот, например, поставить наше мобильное приложение и в любой точке планеты, в любой точке страны с музыкой.

0: Реклама.
1: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
2: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
4: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушать?

такая в цвете в любое время года. По-моему, эта фраза «елки» предназначается модникам и модницам. Ну, в общем, и правильно. Сентябрь — время обновить гардероб, прикупить что-нибудь модненькое. Но тут важно не перегибать палку, друзья. Вот оказывается, что есть такой термин, как шопоголизм. Если у вас есть угрызение совести после покупок, если вы идете по магазинам без четкого плана покупок, если у вас наступает облегчение и эйфория, таким образом покупки временно отвлекают от проблем. Какие еще признаки? Чувство вины и стыда за зря потраченное время и деньги. Ну вот у меня такое бывает, что-нибудь куплю, потом думаю, ну зачем же ты это купил? Ну надо было подумать хорошо. Постоянное сравнение цен и поиск выгодных предложений тоже признак шопоголизма. Ну а с другой стороны, как сейчас-то вот в 26-м году без сравнения цен? Без этого никак. Ну и в любой примерочной, где бы вы ни находились, где бы вы ни примерялись, обязательно включайте русское радио. Под музыку мерить одежду гораздо приятней. Русское радио, хорошего дня вам.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Да. Пора переводить напольные весы на зимнее время. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: все мы на выходных просто обязаны пополниться силами, зарядить наши аккумуляторы внутренние, причем для этого не нужны какие-то слишком сложные вещи. Природа, вкусная еда, друзья, общение, ну, все по классике. Вот, кстати, Дмитрий Колдун недавно поделился мыслями о карьерном пути в музыке и объяснил, почему не гонится за постоянными соперничествами с коллегами. Возвращаясь к набору силы, он сказал, что попытки быть всегда первым, они отнимают слишком много внутренних ресурсов и призвал просто быть собой. Но это, кстати, можно применить вот каждому из нас к его профессиональной деятельности. Если ты, ну, чувствуешь себя комфортно вот в той роли, в той сфере, где ты сейчас работаешь, не нужно уж пытаться перепрыгнуть самого себя, прыгнуть выше ушей. Комфортно тебе работать? Ну и работай. Ну и, конечно же, возвращаясь к Дмитрию Колдуну, семья. Семья, семья, еще раз семья, дети, жена. Это, конечно, тоже дает силы. И Дмитрий, вот, опять же, недавно опубликовал редкий семейный кадр, где он на отдыхе вместе с супругой и с детьми.
1: Не знаю.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Сбербанк.
2: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Все напасти можно объяснить ретроградным Меркурием, магнитной бурей или порчей. Если не они, то такова судьба. Ничего с этим не поделаешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Трех секунд, чтобы...

Прошел себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Асти со свежей историей «Бриллианты» на русском. Ну, уже меньше 3 месяцев остается до чествования наших главных русскородийных бриллиантов за этот год. Я, конечно же, говорю про песни в преддверии «Золотого граммофона». И теперь кое-что важное. Пришло время вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте 3 любимые песни этого года и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря. Какие классные новости, какие классные возможности. Ну что, ну а наш вечер на русском продолжается в следующем часе. Конечно же, стол заказов, никуда не уходите. Я, Сорокин, желаю всем хорошего настроения.
1: Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
10: А чтобы качественное протезирование?
11: Это 32+.
10: И современная имплантация?
11: Да, это 32+.
10: И вылечить зуб любой сложности?
11: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
13: На

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк спрогнозировал повышение инфляции из-за предстоящей индексации тарифов ЖКХ. ЦБ заявили Интерфаксу, что подорожание жилищно-коммунальных услуг прибавит к годовой инфляции 0,7%. Она приблизится к верхней границе прогноза в 7%. В этом году правительство решило проиндексировать тарифы ЖКХ 1 октября. В зависимости от региона рост платежей составит от 8 до 22%. Вступил в силу новый справочник средней стоимости автозапчастей для выплат по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что детали в среднем дорожали на 8%. Выплаты будут рассчитываться на дату страхового случая, то есть новый справочник будет применяться к ДТП, которые случились с этого дня. Теперь при расчете средней стоимости не будут учитывать цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 популярных лекарств, в их числе обезболивающие Пенталгин Нео, препарат для лечения заболеваний горла Лизобакт и лекарство от кашля Рингалин. Препараты не входят в перечень жизненно необходимых, то есть цены на них не регулируются государством. Несмотря на это, по мнению ФАС, такие лекарства должны продаваться по доступным ценам. Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире. Афиша Daily пишет, что хотя бы одна кошка есть примерно у 60% российских семей. Далее в списке следует несколько стран Восточной Европы. Это Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Одним из главных мировых центров кошачьей любви постепенно становится Юго-Восточная Азия. В Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде кошки живут примерно в 45% семей. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы с Рустамом Каримовым желаем вам приятного вечера в начале стола заказов. И знаете, о чем я подумал, друзья? Что стол заказов – это своего рода плод. Мы его ждем, выращиваем, как на огороде. И вот, наконец-то, плод вызревает. Тут мне новость понравилась, может быть, в продолжении новостей. 15-летний подросток у нас в России вырастил капусту весом более 22 килограммов и установил рекорд России. Вот тот самый случай, когда в 15 лет ты уже умеешь поднимать капусту. Вот мы примерно то же самое, я же говорю, выращиваем с вами в столе заказов приветы и просто ждем их, эти приветы. Плюс 7-916-003-105-7, пишите в наши мессенджеры, я Артем Сорокин, в этом часе читаю сообщения. Начинаем. Привет, Артем, пожалуйста, передай привет семье Шнайдер, это пишет Алекс, мы у них сегодня на сейшене. Желаем нам макромешного, веселого, бесконечного настроения и хороших выходных от Алекса сообщение. Ну и что я могу здесь в данном случае сказать, Алекс? Сейшен – это вообще, конечно, слово для русского радио. Ну, просто вечеринка, просто тусовка. Я бы это так перефразировал. Хочу пожелать вам хорошо посидеть, классно повеселиться, поговорить, потому что, когда разговариваешь, есть ощущение, что все-таки теплее как-то на душе становится. Тебя понимают, ты кого-то послушаешь, кто-то что-то скажет, и уже, глядишь, какие-то связи налаживаются. Привет, русское радио! Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу с днем рождения. Он завтра приедет с вахты. Соскучились, ждем с нетерпением.

0: Реклама.
1: Скажи 300.
2: 300.
1: Отучись на тракториста.
3: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 31 сентября. Подробности у продавцов.
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55 66 99. Акция действует до конца сентября.
7: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы стол заказов продолжаем. Всем большой привет, я Артем Сорокин. Всем машу рукой в нашей красивой, великолепной студии. Ну и готов читать ваши не менее замечательные приветы. Марина Порываева пишет: добрый вечер, Русское радио. Поздравьте с 50-летним юбилеем нашего любимого друга Коженко Александра. Крепкого ему здоровья, благополучия. Любим и очень ценим твою дружбу, семья Порываевых. Ну, 50 лет для мужчины, мне кажется, это вообще ничего просто в текущих реалиях. С нынешним развитием медицины, спорта, возможностью ухода. Так что, дорогой Александр, вперед, только вперед, в ближайшие лет 50 должны пройти просто гораздо-гораздо лучше и интереснее, чем первая половина. Поздравления с днем рождения для Веры Романовой. Желаем только крепкого здоровья. Любящая семья Андрей, Игорь, Екатерина, город Санкт-Петербург. Веру мы тоже поздравляем и желаем ей всего самого замечательного. Чтобы рядом была хорошая компания друзей, хороших верных подруг, и тогда все будет складываться. Даже если есть какие-то жизненные неурядицы, друзья, подруги всегда помогут. Вера, я ведь прав или не прав? Лариса Владимировна Шишкина пишет: с днем оружейника, город Ижевск. Спасибо Русское радио за прекрасное настроение. Семья Шишкиных написала. Никита продолжает: здравствуйте, дорогое Русское радио. Пожалуйста, передайте привет моей бабушке Свете Купрове. Ну вот, Никита здесь абсолютно прав. Редко как-то бабушкам и дедушкам привет передают.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
16: Пароль ВТБ для бизнеса.
17: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
18: А второе?
17: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Премьера СТС.
20: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
21: Ты у меня стул украл.
20: Молчи давай.
19: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
22: С годами все проходит, и даже годы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

заказов на русском радио продолжается. Всем большой привет. Я Артем Сорокин, читаю ваше сообщение. Софья пишет: добрый вечер, русское радио. Поздравьте с днем рождения мою бабушку Наташу. Ей 70 лет. Мы всей семьей ее поздравляем. Желаем здоровья, удачи, самых лучших моментов в жизни. Семья Гожевых или Гожевых, дети и внуки с любовью. Ну что, бабушку вашу поздравляем и желаем ей, конечно же, почаще хорошего настроения, вот, потому что наши взрослые, они бывают такие какие-то не очень веселые, загруженные проблемами, так что, бабушка Наташа, уважаемая, пусть почаще у вас будет улыбка на лице. Привет всем, пожалуйста, привет девочке моей декабристке наших дней, люблю тебя, душа моя, Гена, написал Гена. Здорово, когда жена декабриста готова за вами поехать в любую точку, это прекрасно. Артем, привет, пишет Кирилл из Москвы, передаю привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, поздравляю своего бывшего учителя по физкультуре и тренеру по акваэробике Волкову Яну Юрьевну, школа 135 города Барнаула. С днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья, отличной формы и бесконечной энергии. Спасибо за ее доброту, мотивацию, прекрасные школьные годы. Пусть в ее жизни всегда будут только призовые места, гармония и счастье. Кирилл, а я считаю так, не бывает бывших учителей по физкультуре и бывших тренеров по акваэробике. Вот точно наступит такой момент, Кирилл, когда ты откроешь дверь, а там Яна Юрьевна будет стоять и говорить: так, Кирилл, ну что, готов выполнить упражнение, которое мы делали? Сейчас буду проверочку устраивать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, может быть, в продолжении песни «Дай мне еще один шанс» Елена Слюсаренко написала у нас на странице ВКонтакте. Андрюшка, я прощаю обиду, но почему-то она возвращается обратно. Может быть, надо, чтобы ты посмотрел мне в глаза и попросил прощения, когда мы будем вдвоем, потому что я именно этого жду с букетом цветов. Сделай, пожалуйста, для меня это. Прошу. Елена, ну, я думаю, что, может быть, Андрей пока не спешит это делать, так как он готовится, подбирает нужные слова, обдумывает ситуацию, так что вы тоже его не подгоняйте, я думаю, что все случится чуть-чуть попозже. Елена Лебедева продолжает, поздравьте, пожалуйста, Лазареву Анну Сергеевну, вот так официально, с 8-летием. Пусть с интересом познает мир, танцует, занимается фортепиано, а также будет счастливый каждый день с бабушкой Валей, папой Сергеем, братом Никитой и двоюродной сестрой Алиной. Твоя поклонница, вот так вот, в 8 лет есть уже у человеком поклонники. Это приятно. Саша Борисов, привет, Русское радио. Хочу передать привет Марине и Артему, моему брату. Хорошего вечера всем.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: При поддержке русского радио.
11: Ты пришел спасти нас.
12: Есть у меня одна идейка.
10: Найди себя внутри своей сказки.
12: Вы будете как черная вдова.
13: Кто?
12: Я Маша.
13: Из сказки «Маша и медведь».
12: Будешь раз сам Маша.
10: Как Иван в сказку попал.
14: Какой я ему паук, я же герой.
10: В кино с 17 сентября.
15: 6+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, друзья, времени не так много, нужно все успеть и песни послушать, и приветы передать. Вот Мария пишет: огромный привет и поздравления в деревню Степаново Московской области. Поздравляем с днем рождения нашего дорогого Алясова Дениса. Как вы думаете, сколько ему? 3 годика! Пусть все твои мечты сбываются, желания исполняются, у тебя впереди еще столько всего прекрасного и интересного. Это Елена и Александр написали. Наталья пишет: с днем ангела любимого человека Дождя, Андрея и мужа Димулю. Я тебя люблю. Звездочка написала, и Звездочка пожелала всем отличных выходных, прекрасного настроения. И Руся: привет, Русское радио. Передайте привет моему котику Роберту из Моздока. От Ирины. И вот тут не поймешь, или это действительно котик, или это мужчина Роберт из Моздока. Ведь котика тоже могут звать Роберт, мне кажется. Евгений Диденко: передайте привет Елене Копцевой из Ростова и поставьте для нее хорошую песню. Сергей пишет: добрый вечер, Артем. Привет, Русское радио. Для учителя физкультуры Зимовниковской средней образовательной школы Пятницкой Натальи Викторовны передаю большой привет. Прошу прощения, Максим Привалов уже в студии. Макс, уже второй привет сегодня учителям физкультуры, понимаешь?
2: Это хорошо. Выше, быстрее, сильнее.
1: Быстрее, выше.
0: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119.

0: 8-709-119.
1: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82.

слушает страна. Русское радио.

Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент поручил ввести оплату проезда в общественном транспорте через мессенджер Макс. Кроме этого, появится возможность использовать единую биометрическую систему. Этим займется правительство. Также Кабинет министров должен повысить прозрачность платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров. Среди других поручений, надо внедрить беспилотный общественный транспорт в регионах. Эксперимент проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Сахалинской области. В Центре избиркома сообщили, что большинство, 84% избирателей, предпочитают голосовать на участках. Жителям 33 регионов доступно дистанционное электронное голосование. Заявки подали около 4 миллионов граждан. Онлайн уже проголосовали 80%. В России продолжаются выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование завершится завтра. Военные пенсии проиндексируют с 1 октября на 4%. По данным РИА Новости, повышение выплат затронет в том числе бывших сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН. Также вырастут пенсии гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и превысит 19 тысяч рублей. Будет и надбавка за уход – 1400 рублей. Аналогичный размер базовой выплаты и надбавки полагается инвалидам первой группы. Минздрав заявили, что лишь 60% россиян ежедневно употребляют овощи и фрукты. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что это крайне мало. Среди причин неправильного питания он назвал нехватку времени и нежелание менять пищевые привычки. Как подчеркнул министр, стоит задача к 2030 году увеличить в полтора раза долю россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Добавил, что голодание не приводит к улучшению ключевых показателей здоровья. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Как бы устроить движ, но так, чтобы без резких движений. Все-таки выходные, хочется полениться. Филатов и Кэрос только что здесь, на Русском радио. Вот такой сентябрь я люблю. В столице сегодня золотая осень, но если в вашем городе осень сделана из менее драгоценных металлов, совсем не золотая, может быть, даже не из металлов, а из чего-то такого жидкого, что размокло уже и хлюпает под ногами, ну, постарайтесь и в ней найти свою прелесть. А вдруг получится. Русское радио в ваших приемниках. Перед микрофоном Максим Привалов. Сегодня будем с вами до полуночи вместе. Всем прекрасных выходных и любимой музыки на Русском радио. Пару-тройку примеров для затравки. Мари Краймбри, Дмитрий Маликов, Мод, Стас Пьеха и многие другие. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
4: Акция действует до конца сентября.
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
7: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна?
8: И как бы ни старался, не говорить.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Ари Крайм при на русском радио. Ты помнишь? Ну, если честно, нет. Я вот не стесняюсь этого. Иногда подходят люди, ну, просто незнакомые какие-то, как мне кажется, и говорят: «Привет, мы ж с тобой столько там лет назад то-то и то-то один раз виделись где-то, помнишь?» Я всегда честно говорю: «Нет, прости, потому что жизнь такая, ну, яркая, интересная, динамичная у всех абсолютно. Всего и всех сейчас очень много. Поэтому это нормально, когда кто-то чего-то не помнит. Не стесняйтесь себе напомнить». А еще забавный такой тренд сейчас есть в социальных сетях, может быть, вы сталкивались, да, когда добавляют незнакомых людей на старые фотографии с помощью нейросетей. Ну и там дают бабушку, например, говорит: «Бабушка, а это кто?» И бабушка: «О, это такая-то». А на самом деле просто выдуманный человек случайно. Вот так вот работает память, интересно. Сама уже досочиняет какие-то там подробности. Ну что, я ничего сочинять не буду. Я вот прям четко вам цитирую наши музыкальные планы. За меня уже все сочинили. Сейчас они это и споют, то, что сочинили. Добро. Жасмин, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Мот и многие-многие другие артисты. Очень скоро на русском радио. Прямо сейчас передаю микрофон народному артисту России. Дмитрий Маликов с «Чистого листа». Это обычно по понедельникам, ну и в субботу тоже можно.

Наталья Подольская на русском радио, алая помада, целуешься так жарко и прочее-прочее. Слушайте, ну если не получается жарко, тренируйтесь. На чем там, на помидорах советуют нам специалисты? Или можно на яблоках, например, сегодня как раз праздник, Международный день поедания яблок. Это вот кабачок обычно не пристроишь никому, да, ни коллегам, ни друзьям, а яблоки очень охотно даже разбирают. Я, кстати, вчера вот пришел на работу, а не помню кто, не застал. Ну, в общем, кто-то из коллег плохое слово, да, не эфирное, приволок, но прям приволок, прям такой запас яблок дачно-садовых. Ну, вообще же не сравнится с тем, что продают в супермаркетах. Они ароматные, они, да, ну, может, там неказистые, червячок где-то, но это такое прям ощущение. И вкус, конечно, совершенно другой. Поэтому, если некуда пристроить, присылайте. Мы тут прям очень активно потребляем. Ну, правда, ну вкусно же, здорово. К тому же сейчас у нас такое короткое лето, что если что-то созрело, хорошо. Потому что чаще бывает все наоборот. Так, у нас сезон спелых песен в любое время года. Скоро Владимир Пресняков, скоро Кристина Орбакайте. Как они рядышком подобрались, а? Прям. Превратности судьбы, Жасмин, Добро и еще кто-нибудь интересный выступит. Это Русское радио. Все будет хорошо.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru. Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай.
8: Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

Артист высокого полета, выше облаков, это Владимир Пресняков, только что на русском. У нас суббота, продолжаем практиковаться в искусстве отдыха, потому что действительно искусство. Надо умудриться одновременно и отдохнуть, и выспаться, и квартиру убрать, и погулять, и с друзьями встретиться, и много чего еще по списку сделать, который мы себе в течение недели составляем. У каждого, я думаю, есть этот список, когда ты откладываешь, ну, а это я выходные, это я выходные. Хотя высший пилотаж, конечно, когда ты ничего не планируешь, просто наслаждаешься, отдыхаешь, плывешь по течению хотя бы в выходные. Вот это, мне кажется, бич нашего времени, попытка все контролировать. Хотя это утопия. Мы же понимаем, да, что какой бы там ни был тайм-менеджмент, умение управлять процессами, все равно все будет так, как должно быть. Вот мы настаиваем, что все будет хорошо. Это «Русское радио».

0: эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло. Словно и не бывало.
0: Русское радио.

0: только лучшее.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В общественной палате не обнаружили серьезных нарушений в ходе второго дня голосования. В беседе с РИА Новости заявили, что в некоторых регионах было несколько случаев, которые не отвечают требованиям избирательного законодательства. Бюллетени признали недействительными. С пятницы в России выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва. В 8 регионах проходят прямые выборы губернаторов, а в 39 регионах избирают ЗАГС Собрания. Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам, хотя ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 14% годовых. По данным РБК, средняя максимальная ставка на 3 или 6 месяцев превышает 13%, а по вкладам на 1 год ставка поднялась выше 12%. Учитывались предложения без дополнительных условий, кроме новых денег. По словам аналитиков, доходность растет из-за активной борьбы банков за клиентов. Подмосковные школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут обучиться рабочим профессиям в 15 техникумах. В Мособлдуме сообщили, что занятия будут проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. Обучение начнется не позднее 30 октября. Продолжительность определяется конкретной образовательной программой, но не может превышать 8 месяцев. Учитывается время для повторной сдачи экзаменов. Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени. Батареи в зданиях становятся горячими, когда среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. Обычно это наступает в первые дни октября. Однако, как сообщили в Центре погоды ФОБОС, в этот раз такое значение будет после 15 числа. По словам синоптиков, в целом октябрь ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

19 сентября мы разменяли первую половину первого весеннего месяца. Весеннего, все уже, а? Не могу свыкнуться, что осень и дальше зима. Хочется весны. Ну, конечно же, первого осеннего месяца. И скажу я вам, что это была не самая худшая половина. Надеюсь, вторая тоже не подкачает. С надеждой на будущее наслаждаемся настоящим. Сегодня прекрасная солнечная суббота в Москве. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете.

0: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
1: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
2: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна.
4: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Тело, может быть, и дрянь, а вот песня замечательная. Ай-яй-яй, Леонид Агутин, Томас Невергрин, только что здесь на Русском радио. Но по тексту там не очень разнообразно все, да, сплошное ай-яй-яй, камон, еще что-то такое. Но получилось же, сработало, хитяра, по-другому и не скажешь. Что касается содержания песен, то вот в легком популярном жанре это, конечно, уходит на второй план. Хотите чего-то более серьезного, это вам в оперу. А вообще есть золотое правило написания песен. 1000 лет назад я его вычитал, уж не помню, кто сформулировал. По-моему, оно пришло из океана, но, дескать, работает на весь шоу-бизнес. Называется правило 70%. То есть, когда автор песни, автор текста песни пишет то, что он хочет, ему надо держать в голове вот какую формулу. То есть, когда автору кажется, что мысль его раскрыта на 100%, вот все, что он написал, все понятно там, кто кого любит, кто кому чего, то слушатель обычно понимает это только на 70%. То есть, ну ты же контекст не видишь, только текст написанный, да? А вот как бы общих каких-то подробностей истории, там же нету пояснительной строки. На самом деле они то-то, то-то, было это при этих обстоятельствах. В общем, надо уметь оставлять эту вот интригу, недосказанность, то есть правило 70%, чтобы слушатель как бы не все понял, чтобы было легкое ощущение недосказанности, чтобы было желание включить еще раз. Вот мне кажется, у Натальи Власовой песни «Я у твоих ног» все получилось. Да, там как бы есть легкая интрига, но в то же время непонятно, чем там кончилась история. Она вроде у его ног, но непонятно, он как бы поднял ее или нет, или она до сих пор лежит. Ну, давайте послушаем, вдруг станет яснее.

0: Ну, сложнее всего ответить на самые простые вопросы, правда?
1: Ты еще любишь
0: Ани Лорак на Русском радио только что. Ну, что касается Ани Лорак, конечно, любим. Всегда любили, любим и будем любить. Середина часа, время для рубрики. Сейчас у нас будет Алла Довлатова выступать. Между прочим, не просто так, а сломя голову. С чего это вдруг, спросите вы? А потому что сегодня это выражение в рубрике «Крылатая с Довлатовой». Разбираем значение крылатых выражений, этимологию, модное слово какое, вернее, не модное, а умное слово. Ну и применение тоже. В общем, сломя голову, но при этом с чувством, толком и расстановкой. Поехали.
2: На Русском радио «Крылатая с Довлатовой».
3: Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Это Алла Довлатова. Ехала сегодня на работу издалека, боялся опоздать и поймался на мысли, что неслась во весь опор, или, как говорится, сломя голову. Вот я и решила вам рассказать историю этого крылатого выражения. Сломя или очертя голову означает делать что-либо с предельной скоростью, просто напролом. Появилось оно в давние времена. Считалось, что заговоренная особой молитвой черта обладала магическими свойствами. Человек, очерченный кругом, был защищен от нечистой силы, опасности и всякого зла. Помните Вий у Гоголя? Хама очертил вокруг себя мелом круг, и нечистая сила не смогла к нему приблизиться. Этот же ритуал использовали и древнерусские воины на поле битвы. Вступая в бой, они очерчивали над своей головой магический круг концом меча, тем самым создавая защиту от гибели. Так и появилось выражение «очертя голову». Ну, а выражение «сломя голову» появилось от старинного слова «сломи голова». Так называли отчаянного, порывистого человека, по аналогии «сорви головой» или «перекати полем». Сначала выражение означало «не подумав безрассудно», а уже потом смысл сместился в сторону скорости. Если человек действует импульсивно, он и двигается стремительно. Вот так стремительно прошло время нашей с вами встречи в эфире. Прощаюсь с вами традиционно, желаю вам счастья и удачи, чтобы все у вас получалось, будто бы вы в рубашке родились. Тоже наше прекрасное крылатое выражение, о котором я вам обязательно расскажу в другой раз. Всего вам доброго. Ваша Алла Довлатова.
2: Русское радио.

0: новая песня на русском. Настали ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
0: Русская.

0: Реклама на русском.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. При поддержке Русского радио.
9: Ты пришел спасти нас.
10: Есть у меня одна идейка.
8: Найди себя внутри своей сказки.
10: Вы будете как черная вдова.
11: Кто?
12: Я Маша.
13: Из сказки Маша и Медведь.
14: Будешь раса Маша.
8: Как Иван в сказку попал.
15: Какой я ему паук, я же герой.
8: В кино с 17 сентября.
16: 6+. Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
19: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Твоими бы устами, да устать болтать! Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Алсу на русском. Чужая, не чужая, а своя, любимая, родная, кровиночка, дочка, певица Алсу, которую зовут Софина, ей исполнилось 20. Да, вам не послышалось. Казалось, Алсу самой 20. Ну, вот я, по крайней мере, до сих пор так ее, я вижу ее достаточно часто. Ну, ничего человеком не сделалось, это прекрасно, как будто вот, что там, зимний сон, помните, в носочках лежала или что-то подобное. Вот так, точно такая же, а между тем дочке 20 лет. Как раз, сколько, буквально неделю назад случилось, как бы стукнула дата, да, случился юбилей. Сейчас у нас особенно серьезно к таким словам относится юбилей. Это значит, что все, шутки в сторону, поздравляем, по-серьезки. Ну, на самом деле, 20 — это, конечно, ну, с высоты там 30, 40, 50, 60, 70 и дальше. Чем дальше, тем ты больше понимаешь, что 20 — это такое прекрасное детство еще. Так что пусть оно, как и положено, будет счастливо. Ну, что сама певица пожелала своей дочке? Ну, счастье, правильно. Делать то, что велит сердце, а мама будет всегда рядом. Самые лучшие слова. Ваши слова для ваших любимых людей далеко не убирайте. Где-то в районе сердца храните, потому что скоро у нас еще один стол заказов. Там мы обязательно всех со всем поздравим и всем от вашего имени признаемся. А пока вернемся к музыке. Это «Русское радио». Дальше с нами Бандерас, Columbia Pictures.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 11. Завтра пасмурно до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
3: Моя любовь сама, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. За выборами в Госдуму следят более 1100 международных наблюдателей из 133 стран мира, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, это рекордное число. По итогам первого дня выборов наблюдатели высоко оценили ход голосования, особенно применение современных технологий. Также для работы на избирательных участках аккредитованы более 12 500 журналистов. Напомню, выборы продолжатся до 20 сентября. У каждого избирателя есть возможность отдать свой голос. Минпросвещение увеличило минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. За 2 года будет 2300 часов, причем еженедельная нагрузка не изменится, должно быть не больше 37 часов. Такие значения включили в новый образовательный стандарт. Он вступит в силу с сентября следующего года. Основное изменение – учащихся освободят от обязательного углубленного изучения 2 предметов. Правительство выделит 300 миллионов рублей на программу «Земский доктор». Это вдвое больше, чем совокупно вкладывают регионы. Премьер Михаил Мишустин заявил, что дополнительно направит деньги туда, где подобная поддержка наиболее востребована. Такая мера позволит привлечь в поликлиники, больницы сельской местности, малых городов и удаленных поселков около 500 врачей, фельдшеров, медсестер и акушеров. В рамках программы врачам за переезд платят от 1 до 2 миллионов рублей. Средний чек покупок в кафе быстрого питания минувшим летом остался на прошлогоднем уровне. По данным ТАСС, это примерно 530 рублей. Для сравнения, средняя сумма оплаты в ресторанах оказалась выше 2000. Этот показатель за год тоже не изменился. Чаще всего россияне покупают фастфуд и посещают рестораны в Москве, Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ирина Дубцова на русском радио. Факт, а еще один факт, что Ирина фантастически постройнела. Вот для тех, кто давно ее не видел, просто забейте в интернете Ирина Дубцова, фото 2026 или что-нибудь такое. Но она и до этого была красотка, а сейчас просто топ-модель. То есть от человека осталась половина, причем лучшая. Ирочка, дорогая, комплименты принимай, пожалуйста. Вот что любовь с человеком делает. Место встречи изменить нельзя. В эфире русского радио по-прежнему Максим Привалов. Привет, с кем сегодня еще не слышались. У нас суббота. Ну и что, что суббота, ну и что, что вечер. Я на работе и хожу сюда с большим удовольствием. У нас в студии красиво, тепло, светло. Чай за счет организации. Это немаловажно. Ну и, конечно, компания. Прекрасная, приятная, замечательная. Во-первых, ваша компания нам очень нравится. А во-вторых, компания любимых артистов. В этом часе много всего интересного. Прямо сейчас Доченька и Юрий Антонов на русском.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Дыши со мной. Отражая тени, мы танцуем.
3: Русское радио.

Денис Клявер на русском радио. Любовь с первого взгляда. Ну, знаете, кстати, это, на мой взгляд, легче, чем любовь, которая через взгляды, через годы, через расстояние. Вот с первого взгляда, ну и серия, ой, какая-то химия возникла между нами, романтическое настроение, еще что-то, это понятно. А вот когда люди там 20 лет вместе, детей родили, вырастили, воспитали, ремонт сделали и умудрились при этом не разбежаться, не рассориться, ничего не поделить, а по-прежнему живут вместе. Вот это, на мой взгляд, подвиг. Особенно сейчас в мире, где такое изобилие всего и всех. Даже шведский стол я это называю. Не мир, а шведский стол. И когда вы все равно сохраняете отношения, это ли не прелестно, это ли не работа большая. Ну, про работу ни слова больше. Отдых, отдых и еще раз отдых. У нас все-таки выходные на русском. Скоро Сергей Лазарев, скоро Хамали Наваи, Юлианна Караулова, Иванушки и другие прекрасные артисты. Пока город 312. Останусь здесь на русском.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Сергей Лазарев на русском шепотом. Сегодня у артиста большой праздник, 19 сентября. Сегодня день рождения его красавицы дочки. 8 лет уже исполнилось Анюте. Казалось бы, только вчера, правда? Конечно, он выложил целую подборку трогательных фотографий, где она совсем юная, крошка, не так, где она совсем маленькая, потому что юная она сейчас, ей 8, а там ей, наверное, 8 месяцев, скорее всего. Ну, в общем, какая-то совсем такая кнопочка. Ну что, пишет «люблю тебя» до луны и обратно, модное такое выражение сейчас, после «Мстителей», что ли, или откуда-то оно. Присоединяемся к поздравлениям. Счастливый, гордый отец. Отец, молодец. Ну, а тему Луны, космоса и любви, которой вселенной мало, поддержит уже Юлия Михальчик. Метеорит. Это тоже не про астрономию, это про любовь на русском.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимально выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Дискотека «Авария» на русском. Серенада. Ну, серенада — это же дословно и означает вечерняя песня, да? Так что песня как раз вовремя. 21, ну, практически без 15:10 в столице. Скоро вечерний стол заказов. 22:00 в следующем часе. Поздравления для именинников, признания для любимых, приветы родным, друзьям. Все будет. Есть сегодня и профессиональный праздник. Сегодня, например, Международный день хирурга. Ну, мало ли, есть у вас повод. Какой-нибудь хороший доктор в вашей жизни встречался, которому можно и нужно еще раз сказать спасибо. Или, может быть, вы хирург, поэтому будем вас поздравлять. В общем, все к нам, все флаги в гости к нам. В 22:00 вечерний стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую. Я вас благодарю за выбор, за внимание, за то, что вы с нами. Столько разных увлечений, столько разных вариантов, как провести выходные. Но если вы выбрали русское радио, вы выбрали лучшее, поверьте.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле прокомментировали подписанный Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что это не может оказать позитивного влияния на двусторонние отношения и перспективы украинского регулирования. Закон наделяет президента США правом вводить пошлины до 100% на товары 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей. А еще документ позволяет напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и танкеров. Вступил в силу новый справочник средней стоимости автозапчастей для выплат по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что детали в среднем подорожали на 8%. Выплаты будут рассчитываться на дату страхового случая, то есть новый справочник будет применяться к ДТП, которые случились с этого дня. Теперь при расчете средней стоимости запчастей не учитывают цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Трудовые мигранты с начала года потратили на онлайн-покупки свыше 1 000 000 000 рублей. Количество платежей выросло вдвое, всего их было больше 1 000 000. Как пишет газета «Ведомости», крупнейшей статьей расходов стали патенты и миграционные услуги. Одновременно вырос спрос на повседневные товары и услуги. Это одежда, мобильная связь, интернет и аренда автомобилей. Ученые доказали, что запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться. В ходе эксперимента добровольцы в течение 5 минут просто сидели и вдыхали аромат кофе. После этого участники сказали, что чувствуют себя менее уставшими. Однако бодрее они не стали. Показатели физической энергии практически не изменились. Частота сердцебиения также осталась примерно на прежнем уровне. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Несмотря на поздний час, не откажем себе в удовольствии устроить настоящее застолье. В выходные, впрочем, любое время для этих целей подойдет идеально. Вечерний стол заказов на русском. Да, знаю, что многие сейчас за столом как раз отмечают какой-нибудь повод замечательный. Или просто отмечают выходные на даче, в хорошей компании, под любимую музыку на русском радио. Чем не праздник, правда? Ну что, давайте делитесь радостью. Мы с удовольствием вас выслушаем, прочитаем и донесем по радиоволнам до адресата. Признание, привет и поздравления можно и нужно отправлять на номер 8-916-003-105-7 с помощью мессенджеров. Пожалуйста, не забудьте поставить подпись, это всегда приветствуется. Есть еще как минимум 2 способа. Первый из них – это наше официальное сообщество ВКонтакте. Группа называется «Русрадио». Точно такая же есть в «Одноклассниках». Туда тоже можно и нужно периодически заглядывать. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках «Русское радио». Стол заказов открыт. Обращайтесь. Я знаю то,

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На связи Калининград, оттуда сообщение от Натальи. Доброго вечера для Александра из Москвы. Саша, всегда рада слышать тебя. Чаще выходи на связь, ты очень мне дорог. Ну и классно. Привет Елене Копцевой из Ростова. Это от кого? Наверное, от Евгения, судя по всему. Подписи я не вижу, но в аккаунте написано Евгений. Добрый вечер, русское радио. Большое спасибо для бабушки. Наталья Владимировна зовут ее. Спасибо за то, что занималась летом и осенью со мной. Благодаря тебе я получаю пятерки от Насти Долгашевой из рабочего поселка. Еще что у нас есть? Давайте вот такое. Поздравьте нас с завершением трудовой недели. Суббота тоже была у нас рабочая. Еще поздравьте Леночку с днем рождения. С днем рождения смайлика. И с днем сока. И с днем выгуливания настроения. Это Вовка пишет. Твой мохнатый гуся Вовка. Ну, знаете, Вовка, если отмечать все праздники, то это ж никакого здоровья не хватит. Какие-то надо пропускать. Поздравьте нашу доченьку Валерию Шабанову с 15-летием. Пусть все сбывается, как ты захочешь. Мы тебя очень любим, ты классная. Будь счастлива, привет Тамбову. Доброй ночи. Так, это Сергей нас приветствует. О, длиннющее сообщение для Натальи Викторовны. Прошу ваши руки и сердце. Наташа, люблю, ты самая лучшая девушка во вселенной. С уважением, Сергей Д., поселок Зимовники Ростовской области. Теплый морской привет из Сочи от Аллочки. Море танцев позитива. Ой, очень нам нравится. Аллочка всегда хорошие развернутые сообщения пишет. Слушаю русское радио 21 год уже. Вот это привычка, вот это хорошо, вот это вторая натура уже даже. Алла, привет вам, спасибо. Добрый вечер, привет родным, близким, друзьям, особенно племяннику Диме, который был сегодня в гостях у меня, он помог в одном деле. Спасибо тебе за помощь, очень рада была тебя видеть. Хорошего завершения дня, отличного воскресенья от Татьяны. Русское радио, привет, хочется поздравить с наступающим днем рождения моего любимого, написано курсивом, любимого Сашуню. Значит, сообщение подписано так, его Танюся, и сердечко присутствует. 8-916-003-105-7. Хотите украсить наш эфир своим сообщением? Отправляйте его через мессенджеры на этот номер. Ну и не забудьте о подписи.
2: Реклама. Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55 66 99. Акция действует до конца сентября.
5: Где

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
3: Русское радио. Радио большой страны.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Если у вас есть какой-то приятный повод, ну не молчите, ну поделитесь на всю страну, потому что радость, которую с кем-то делишь, она ведь радость от этого меньше не становится. Наоборот, больше, больше, еще раз больше. Привет сыну, зовут его Александр. Сейчас он выполняет долг мужчины, находясь в вооруженных силах. Сын, терпение тебе, удачи. Еще зима, еще осень, зима и весна, и все, и ты вернешься домой. Мы тебя очень ждем, ждем дембеля, обнимаем тебя. Служи достойно, честно и благородно. Твоим товарищам в Борисове привет из Могилева. Русское радио, здравствуйте. Натали, Камышин, все мои друзья, хороших вам выходных. Саша Старченко, я тебя очень люблю. Надеюсь, что я все правильно разобрал, потому что ни одной запятой. Здрасте, привет, пожалуйста, бывшему мужу Андрюше. Скажите, что он был неправ. И ему лучше пожить одному. Сообщение от Алены. Добра и любви всем. Но если он бывший муж, так надо же как-то это решить. Все, разъезжайтесь. Или что, или нет такой возможности. Это всегда, конечно, ужасно, когда приходится, ну, когда вот как-то становиться жертвой обстоятельств, да? Я вот желаю, чтобы у каждого и у каждой была возможность действовать сообразно своим желаниям и велению своего сердца. А не терпеть то, что не хочется терпеть. Русское радио, здравствуйте. Привет, Юля из Беларуси. Очень люблю. Всем, кто знает, привет. Это Валера оставил сообщение. Доброй ночи. Поздравьте, пожалуйста, мою жену с прошедшим 25-летием свадьбы. Так, это для Инны Сергеевны Мальцевой. Поздравляет муж. Мужа я подозреваю, но не утверждаю, зовут Евгений. Потому что он не подписался, но в профиле написано, что Евгений. Надеюсь, что это он. Иначе неудобно получится. Всем привет. Так, так, так. Убежал куда-то. Привет. Сейчас догоним. Да-да-да-да-да-да-да. Можно я вас укушу, пишет Кристина. Кристина, я ядовитый. К тому же после 19 жирненькое нельзя. Ладно, шучу. 22-22 практически в столице. Это стол заказов на русском. Вернемся через пару мгновений.
0: Стол заказов русского радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, Русское радио. У нас в Башкирии уже наступил новый день. Я жду мужа с работы. У него сегодня был день рождения. Поздравьте, пожалуйста, Андрея Тарасенко. Люблю тебя, твоя Анчуба. Так, а он работает просто так совпало? Или он ушел отмечать на работу день рождения, и вы его оттуда ждете? Может, работа такая важная, ответственная, что надо отметить со всеми? Ну, бывает такое. Так или иначе, желаю дождаться и хорошо погулять. Большой привет от Александра Калягина. Всем набраться сил, хорошо провести выходные. И вот, чтобы достойно начать новую рабочую неделю. Ура! Русское радио, привет из города Белгорода. Поздравления для любимой подруги, для жены брата, для Валентины Литвяк. Значит, день рождения у нее, Валя. С днюхой, здоровья тебе, ты лучшая. Береги себя, мы любим тебя, скучаем. Я и моя семья. Так. Сейчас, секунду. А, все понятно. Значит, я и моя семья. Вот я, это Людмила Литвяк Хахалева. Разобрались. Русское радио, здравствуйте. Близким привет Алене, Илье, Дарье, Александру. Я вас всех люблю. Это от Марины. Затем из Уфы хочется поздравить любимую троюродную сестру Людмилу Султанову с юбилеем. 18.09 был сам праздник. То есть вчера, дорогая наша Людочка, от всей души поздравляем тебя с прекрасным юбилеем. 45-летием. Удивительный возраст. Расцвета, красоты, сил, мудрости. Будь любима, абсолютно счастлива. Крепко обнимаем Лида, Ирина и Альмира, а также Венер и дети.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Друзьям привет! Сереге, Лине, Свете, Вячеславу и Сане. Все это оставила Юлия. Русское радио, здравствуйте. Значит, сейчас будут коллективные семейные приветы. Диджонисом, Пугачевым, Слободиным. Всем привет, спасибо, что вы с нами. Отмечаем день рождения старшего сына Ярослава. Ему 17. Сладкий возраст, кайфовый, правда же? Всем здоровья. Сахновая подпись. Абсолютно согласны. Но вы знаете, остальные не хуже. Поверьте. Так, привет из Белгородчины. Друзьям Александру и Юле. Они на даче отдыхают, прогуливаются по Олимпийскому парку. Ой, не на даче, они просто на отдыхе. Думаю, что же у них за дача такая с Олимпийским парком? Вот живут люди. Понял, они в Сочи рванули. Ну или в Адлер в данном случае, если Олимпийский парк. Красотой, наслаждаются красотой. Добрый вечер, всем хорошего настроения. Привет жене Ане Камбаровой. Выздоравливай скорее от мужа Дениса и сына Платона. Привет Русское радио семье Говоровым, Бароненковым, Карпиковым, Родиным из Сельца. С днем рождения нашего папу Ивана Моисеенко. Едем из отпуска, это Эльнара отчитывается. Приветик из Мытищ. Добрый вечер, любимое Русское радио. Хочу передать привет Александре, пожелать всего наилучшего. И пусть в ее жизни будет только белая полоса. Я всегда рядом, если что, твоя подруга Надежда. А, еще. Что-нибудь успеем? Давайте. Привет племяннице Дане, не болей, выздоравливай поскорее. Также племяннику Иосифу, учиться на отлично. Удачи во всем. С любовью, тетя Альфия из Башкортостана. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджер. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. У нас вечерний стол заказов. Присоединяйтесь. Я такая.

0: Реклама на русском.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Если вещь лежит не на своем месте, значит, ее туда положила жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Город Майкоп, оттуда Юленька. Добрый вечер, Русское радио, хорошего эфира, удачных выходных. Привет мужу Дмитрию Сечерину, пламенный приветик. Я его просто обожаю, пусть он не унывает. Все будет хорошо, работаем, до утра еще далеко. Все так, все как у людей. Всем привет от семьи Сазоновых, родственникам в Ростов-на-Дону, в Одинцово. Любим, целуем, Русское радио, вы молодцы. Рады стараться. Канат, ты лучший. Женя Омск. Вот такое сообщение. Жень, судя по всему, это Евгения. Ну, судя по аватарке, там какая-то красавица. Так, Краснодарский край, город Армавир. Привет от Жариковых, всем родным и любимым. Затем для любимой женушки Кристины Давтян сообщение. Очень тебя люблю от мужа Самсона. Так, доброй ночи, только с работы, что-нибудь веселенькое, пожалуйста, потому что завтра опять-таки на работу. Таня, вы, как и мы, 24/7. Виктории из Нефтеюганска, вот уж не помню, передавали.

0: скажи 300.
1: 300.
0: Отучись на тракториста.
2: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
5: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
9: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
11: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
10: Только лучшее.
12: А если дождь, всю ночь напролет, утром я чистая.
10: Только любимое.
13: Его глаза указывают.
10: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Явка на думских выборах к концу второго дня голосования составила почти 45%. Это данные Центральной избирательной комиссии. В режиме онлайн проголосовали 80% зарегистрированных участников. С пятницы в России выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва. В 8 регионах проходят прямые выборы губернаторов, а в 39 регионах избирают ЗАГС собрания. В правительстве заявили о необходимости компенсировать траты бизнеса на защиту от беспилотников. Первый вице-премьер Денис Мантуров сказал, что помогать должны федеральные и региональные власти. Однако, по его словам, эту помощь нужно привязать к подтвержденным вложениям в физическую защиту. Ранее президент подписал указ о возможности передавать под временное управление объекты критической инфраструктуры, если их владельцы нарушают меры безопасности при ударах беспилотников. Центробанк спрогнозировал повышение инфляции из-за предстоящей индексации тарифов ЖКХ. ЦБ заявили Интерфаксу, что подорожание жилищно-коммунальных услуг прибавит к годовой инфляции 0,7%. Она приблизится к верхней границе прогноза в 7%. В этом году правительство решило проиндексировать тарифы ЖКХ 1 октября. В зависимости от региона рост платежей составит от 8 до 22%. Две трети опрошенных россиян создают для родственников шпаргалки по работе с различными сервисами и устройствами. Основной мотив – безопасность в интернете. Как пишет ТАСС, чаще всего готовят скриншоты с подсказками. Также респонденты создают пошаговые рукописные инструкции, голосовые или печатные памятки. Больше половины опрошенных беспокоятся, что их близкие станут жертвой мошенников и потеряют деньги. Среди других негативных сценариев – взлом аккаунта и установка вредоносных программ. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

эти выходные, как мы помним, страна идет на выборы, но слушатели Русского радио самые социально активные, потому что каждую неделю ходят на выборы. Выборы музыкальные. Да, конечно же, речь про золотой граммофон. Церемония вручения главных музыкальных наград все ближе. В этом году 5 декабря. Самое время подводить итоги. В нашей группе в Одноклассниках стартовало такое специальное мини-предложение, мини-приложение, где проходят выборы фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, выбирайте три любимые песни, влияйте на общие итоги. И самое интересное, самое лакомое, что среди всех участников мы разыгрываем приглашение на церемонию вручения, на то самое грандиозное шоу 5 декабря. Это первый розыгрыш, который вам точно понравится. Поэтому хотите не беспокоиться, а уже иметь приглашение, вперед! Знакомьтесь в нашей группе в Одноклассниках, специальное мини-приложение, где проходят выборы фан-сообщества в народном голосовании. О, oh, yes!

0: Реклама.
1: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
3: 1000 автомобилей
1: и один сайт
3: marten.ru.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Босс назначил меня своей правой рукой.
2: Уже боюсь своих обязанностей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

Ну, если черешенка созрела, то это в июне, в июле скорее. А сейчас у нас вторая половина сентября, здесь арбузы, здесь дыни. То есть королева другого масштаба должна быть, да? Не девочка с персиками, а дама с арбузами, как минимум. Что касается сентябрьских фруктов разных, ну и вообще таких гастрономических удовольствий, я должен вам признаться, что никогда не любил инжир. Ну, вот этот, который продают, ну, такой не сушеный, а, как это называется, в натуральном виде, вот вспомнил. А последние годы прям что-то распробовал. Как раз вот сейчас сентябрь, инжировое время, в магазине много. Если тоже всегда проходили мимо, ну, дайте ему шанс. А вдруг получится вообще? Вот такая удивительная история. Гастрономические предпочтения могут серьезно в течение жизни меняться. Я вот в детском саду, например, вот сейчас вспомнил, а что? Не любил страшно манную кашу. Ну, просто потому, что ее там готовили отвратительно. А вот сейчас, например, там утром в каком-нибудь приличном ресторане или на отдыхе, когда подают, ну, очень даже дайте две. Вот что могу вам сказать. Так что не надо ни на чем, ни на ком ставить крест. С первого раза всегда всему нужно давать второй шанс. А если хорошо пойдет, то можно и третий. 23:17, столица, это Русское радио.

Александр Панайотов на русском радио. «Улетай». Ну, артисты у нас перелетные птицы, это понятно. У каждого популярного человека такой приличный налет километров и миль, что ого-го. Ну вот Александр Панайотов сейчас как раз гастролирует по большой стране. У него программа называется «Вечность. 25 лет на сцене». Да ладно, уже 25 лет на сцене? Как бежит? Меня всегда вот это поражает. Знаете, там 30 лет, 40 лет. Еще думаешь, мы совсем молодые люди. Откуда вы? С какого момента вы считаете? Ходить научились? Сразу пошли в сторону сцены? Ну, может быть, так и есть, наверное, да? Начало 2000-х. Он там участвовал в этом телевизионном проекте. Ну, в общем, и октябрь, и сентябрь, и октябрь. Все уже расписано. Может быть, даже вплоть до Нового года. Сейчас вот как принято, бюджеты на Новый год подбиваются как раз в сентябре-октябре. Поэтому график на декабрь у артистов более чем плотный. Но 5 декабря, разумеется, не занимайтесь, потому что 5 декабря у нас золотой граммофон. Это главное событие. И что бы там у вас ни было, все отменяйте, приходите на золотой граммофон. Помните, как в анекдоте, да, когда там Спилберг звонит, давай вот это снимаю. Нет, не могу. У меня елки. Вот, а у меня золотой граммофон. Так что 5 декабря – это прям красный день календаря. Отметьте кружочком. Русское радио с вами. Сергей Лазарев скоро. Группа «Добро», Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова, Эмин и многие другие. Никуда не уходите.

0: На этой неделе номер третий.
1: Привет, моя меланхолия.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ирина Дубцова на Русском радио. Новинка «Вологда». Кстати, 27 июня, в день рождения Вологды, артистка была в этом городе, выступала на главной площади, спела эту песню. Было грандиозно. Мурашки были размером со спелое яблоко. Что про Вологду знает Дмитрий Лебедев? Спрошу у него сейчас. Привет тебе.
1: Привет. Знаешь, я, как и все...
0: Ты был там для начала, скажи.
1: Нет, нет. Как и все преобладающее большинство, он знает все из старой песни «Вологда». То есть на вопрос, Вологда, где, я вот могу это? Ответить «Вологде» и «Гдук-ду», да, заодно.
0: Ага. Но, слушай, что там, масло, резной палисад,
1: резной палисад,
0: кружево.
1: Вологодский, что-то еще там было.
0: Ну что, там точно...
1: Хотел сказать платок, но кажется, это не оттуда.
0: Да, ну, кстати, может быть, это Оренбургский, привезенный в Вологду, станет вологодским. То, что там точно есть русское радио, это мы ручаемся.
1: 100%.
0: Оставайтесь с нами, и все будет хорошо. Все, чао, услышим.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Москве продолжаются кибератаки на систему электронного голосования. Однако, как заявили в Мосгоризбиркоме, их успешно отражают. Для избирателей это проходит незаметно, жалоб было немного. Ранее в Центре избиркоме сообщили, что кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования начались прошлой ночью. К концу второго дня голосования свыше 2 700 000 москвичей проголосовали онлайн. Сегодня последний день выборов в Госдуму. Президент поручил провести эксперимент с беспилотным общественным транспортом в регионах. Для тестов выбрали Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалинскую область. Согласно поручению Владимира Путина, будут привлекать граждан с ограничениями по здоровью из числа ветеранов боевых действий. Они будут работать операторами беспилотных транспортных средств. Ранее в столице запустили испытание первого беспилотного поезда метро. Предполагается, что такие составы начнут перевозить пассажиров со следующего года. Заявление на получение семейной налоговой выплаты за прошлый год можно подать до 30 сентября включительно. Как пишет ТАСС, заявки принимают через сайт госуслуг, в МФЦ или социальном фонде. Выплата в размере 7 из 13% уплаченного налога полагается работающим родителям с двумя и более детьми. Среднедушевой доход такой семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума. Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени. Отопление запустят, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. Обычно это наступает в первые дни октября. Однако, как сообщили в центре ФОБОС, в этот раз такое значение будет после 15 числа. По словам синоптиков, в целом октябрь ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Нет, конечно же, любителям домашних животных просьба не отчаиваться. Если сейчас между вами находится собачка или кошечка, это совсем не означает, что между вами не любовь. Еще какая? Даже, я бы сказал, треугольник любовный, но здесь никто другому не мешает. И вообще, какая разница, какая именно любовь между нами? Самое главное, что она между нами есть. Группа «Серебро» открыла свежий музыкальный час на русском радио. Дальше Андрей Губин. Появится также Филипп Киркоров, Полин Гагарин и Дмитрий Мальков. Надо же, новая песня. Вот ведь человек-гармонь. Добрая душа, кстати, называется. Еще ни разу не слышал. Вместе с вами с удовольствием и отслушаю. И надеюсь, песня также понравится. Но в отличие от вас, я голосовать не могу. А вы, пожалуйста, за все новиночки отмечайтесь. Для того и существует наш замечательный сайт www.radio.ru. Ну, все это дела будущего, а нынешнего. Стартанула ночью. Нас и вас поздравляю с ней с ранней. Вам желаю продолжения бодрого вечера, а вам уже на вступление. Доброго утра. Сегодня воскресенье. Мои дополнительные по этому поводу. Я верю, что у нас все будет хорошо. Привет всем.
1: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: почему-то мне кажется, что коллектив Хайфайвим поленился, дабы написать уже совсем грамотную фразу. Мне кажется, где горы битого счастья, нужно было вставить не «да», а «но» седьмой лепесток, потому что, как известно, это непосредственно флористическая новиночка в этом мире. Конечно же, могла первым желанием исправить и вернуть все на круги своя, если счастье до этого было не битым. Если уже все было не ахти, то можно было пожелать, чтобы все было самым наилучшим образом. Но и для нас ленивых, возможно, группа Hi-Fi просто легких путей не ищет. Оттого и седьмой лепесток у них через «но». 00:31 на наших раскрадийных. Дальше у нас намечается «Джасмин». «Ты мой рай». Но здесь уже не прибавить, не убавить. «Отпусти меня», но уже не ахти ситуация. Но, с другой стороны, два просто грандиозных исполнителя. Николай Басков и Таисия Повалий. Совместное творчество. «Все нормально» от Владимира Преснякова. И «Анастя» с песней «Топит» тоже все исключительно для вас. По-прежнему всем желаю отличного выходного дня. Решайте сами, да или но. Мне кажется, все у вас в любом случае им получится. Ну, во-первых, мы талантливые, мы сможем. А во-вторых, в выходные дни достаточно пальцем о палец ударить, чтобы все выходило как надо. А то и вообще валяться и получать удовольствие от прослушивания русского радио. Решать исключительно вам. Мой привет всем городам-героям. И, конечно же, отличного вам настроя.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну, раз на произведении Александра Шоу стоит честный знак, то даже по QR-коду не будем эту любовь проверять. Мы остановимся на том, что мы все уже выяснили. Она настоящая. Вопрос закрыт. Остается только вопросик по поводу праздников. И то не вопрос. Интернет мне подсказывает, что сегодня сплошь международные. Ну, за исключением, разумеется, того, который мы в России также отмечаем. Это День работников леса. Поэтому всех причастных, особенно лесничих, я, конечно, поздравляю. Не знаю, как у вас делятся полномочия, все это взвалено на вас, или есть специальный человек, лесной акушер. Но помните, к декабрю елочка все же должна родиться. Там уж разбирайтесь сами. С праздником, с днем работникам леса. А еще Всемирный день чистоты. Сегодня вот здесь я не настаиваю. Напротив, я частенько говорю, что всю чистоту нужно оставить на понедельник, все равно день на смарку. Да, а выходные нужно отдыхать. И если ваш глаз привлекает где-то там пыль в углу, то нужно просто поменять угол обзора. Смотрите в другую сторону. Кто вам мешает? Слушайте Русское радио. Мы всегда и везде помогаем. 0:46 на наших. Забери меня. Марфа на русском. Всем еще раз большущий привет. Не забываем про улыбчивый настрой. Это важно.
1: На Русском радио.

0: только лучше.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Нет, ну виноватых мы точно сейчас искать не будем. В любом случае, как мне кажется, не ту группу назвали, не парой. Вполне себе чай вдвоем на этот пьедестал способны взобраться. И, к слову говоря, там, конечно, пара, но пара мужиков. Да, тут уж действительно гармонии не выйдет. Но, опять же, как я и сказал, с другой стороны, все песни группы «Чай вдвоем», они как-то по ниспадающей, вне зависимости, ласковая моя, радостная, там еще какая-то, а итог один. Я просто друг, еще один, еще одной, как мы помним. Что касается «Не пара», она наверняка у нас обязательно появится, а сейчас будем проверять... Поговорка, не поговорка, присказка народная, что утро вечером мудренее. В любом случае, у Сергея Арутюнова на заре все складывается наилучшим образом. А значит, не все, как говорят в народе, работает. «Мало тебя» от группы «Серебро» тоже появится. Самое любимое от коллектива «Челси», а также Дима Билан и Мари Краймбрери. Дуэтное творчество с песней «Время пролетало». Все перечислять не буду. Это наше ближайшее любимое на русском радио. И мне кажется, в качестве крючочка вполне себе годится, чтобы вы остались здесь вместе со мной. Привет, большущий, сколько бы времени у вас ни было, главное, чтобы все было хорошо.
1: На русском радио.

0: И все-таки очень хорошо, что это не викторина, никаких вариантов ответов, а Б или С. Тут, как говорится, сам спросил и сам ответил. На вопрос, кто Дмитрий Колдун, в течение всей песни, конечно же, намекал на то, что это именно он. Ну и слава богу, молодец парень, именно так и нужно действовать. А почему сказал про варианты ответа? Потому что если бы спросили меня, кто там с нежностью самый первый, я бы, конечно, подумал в первую же очередь на Максима. Она у нас и будет очень скоро, и песня действительно называется «Нежность». Дальше случится новиночка «Зиверт» и «Эвер». По поводу «Эвер» ничего сказать не могу. До «Сели» не слышал, надо будет погуглить и послушать, разумеется. Ну, а «Зиверт», я думаю, представлять совершенно точно не нужно. Песня называется «Давай на самый верх». Абсолютная новиночка на русском радио. Дальше Артур Пирожков и Five Star Family с диджеем Панкратовым в дуэте «Моя мелодия». Ну, а от Артура, конечно же, песня «Зацепила». Все это наши ближайшие любимые на русском. Что касательно вас конкретно, то попробуйте-ка уже готовить себя каким-то образом к столу заказов. Извлекайте из себя лучшую версию себя, белого и пушистого. Уже скоро вы будете отправлять, а я буду способствовать тому, чтобы все это исключительно туда дошло, куда нужно. В общем, готовимся вместе. Все очень скоро. А пока такая нежность от Максима.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Давай красавые, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ох, я бы не стал в очередной раз напоминать вам об очевидном, но, тем не менее, промолчать не могу. Если ты грустишь, ты поступаешь, по крайней мере, неразумно, на мой взгляд. Не надо сохранять подобные чувства в организме, надо их гнать. Например, большим куском торта или, скажем, участием в столе заказов русского радио. Второй вариант у нас уже практически на мази. Через 15 минут рад буду поприветствовать вас в начале свежего музыкального часа уже в пределах стола заказов. А пока можно и нужно отправлять сообщение, что-нибудь приятное своим друзьям, знакомым, близким, ну или просто хорошим людям. 8-916-003-105-7 – это волшебный номер для наших мессенджеров. Выбирайте свой любимый и отправляйте, конечно же, сообщение с подписью прямо в тексте. Буду вам за это отдельно признателен. Официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также ждут вас. Достаточно найти это сообщество. Совершенно не обязательно прибегать к вышеупомянутому номеру. Без него тоже все получится. А без подписи навряд ли. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Видите, ничего от вас не скрываю, не секретничаю. Конечно же, приветы, поздравления, пожелания, признания в любви. В общем, все самое приятное. Это исходит от вас. Мы же в качестве передаточного звена. В общем, как вы наверняка уже догадались, ничего не просим, всем делимся.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет. Русское радио.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот мы и добрались до стола заказов русского радио. Здесь останемся почти до окончания этого часа. Почти. Ключевое слово. Да и вообще время летит очень быстро, как я и говорил до этого. Конечно же, ничего не откладывайте в долгий ящик. Ну, во-первых, там неуютно и темно, но, во-вторых, действительно можем не успеть. Если что-то пришло прямо сейчас в голову, ничего в себе не держите. Вот прямо сейчас и отправляйте им привет и поздравления, пожелания, признание в любви. Все это вполне возможно. Отправить кому? Ну, вот это должно быть написано в сообщении. Иначе как я могу передать этому самому конкретному человеку? И, разумеется, человек же должен знать, от кого все пришло. Подпись желательно и даже, на мой взгляд, обязательно прямо в тексте. И тогда все обязательно получится. Дмитрий Лебедев, я категорически привет всем городам и в данный момент здравствуйте. Здравствуйте, пришло из города Бишкека. Здравствуйте и вам. Меня зовут Мурхамид. Хочу передать привет всей России, всем, кто меня знает. Ну, привет вам от всей России и, в частности, от Москвы, откуда следующие сообщения. Ленок, рад вас видеть. Вам также осенний привет. Мне кажется, на этот раз и столице нашей родины повезло с погодой. По крайней мере, неделю с дождем, но с тепленьким. Это уже хоть что-то. Всем, действительно, еще раз большущий привет. Скоро продолжу и помогу. Масштабнее возьмусь за чтение ваших сообщений. Направляйте, все будет хорошо.
0: На русском радио.

0: Да, спасибо Ханне. Жаль, что это не весна. Такая песенка у нас была. Я абсолютно солидарен. Жаль, что не весна. Я даже больше скажу. Жаль, что уже не лето. Но, с другой стороны, будем придерживаться, как всегда, в осенний период, да и в зимний тоже, фразочки «у природы нет плохой погоды». Ну, а что, как еще себя успокаивать? Дмитрий Лебедев, вам и всем радиослушателям южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки и прекрасного осеннего музыкального настроения. Аллочка, хорошо, что вы не добавили, что утром на пляж, или у вас не такая погода сейчас там. Но в любом случае, спасибо огромное за теплый морской приветик. Солененький и наверняка очень и очень полезный для дыхания. Мы с вами. Привет городу Сочи и вам. Также Ирина Гришанкова шлет позитивчику осеннего эфира. И привет вам также. И теплые весны, и, разумеется, привет позитивный. Ну а куда без него?
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет. Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, конечно же, и привет, и поздравления, все у нас имеется. Хотя что и каким образом попадется, я не знаю. Все, что мне попадается на глаза, я, конечно же, читаю. Ничего не выбираю, чтобы все было честно. Сергей Ильин пишет: «Доброй ночи, Русское радио». Здравствуйте. С 2 часов вчерашнего дня жду свои приветы. Ого, Подмосковье на связи. Всем передаю приветы. Вы читаете ВКонтакте. Дмитрий все видит. Все, я понял. Всех редисок перечислять не буду. По всему выходит, что я молодец. По-любому. Приветик большущий вам и всему Подмосковью. Не знаю, чего вы так долго ждали. Столов заказов на Русском радио навалом. Так что со вчерашнего дня с 2 часов можно было еще в какой-нибудь попасть. Но уж как получилось. Виктория Колесник. Доброй ночи, Дмитрий и любимое Русское радио. Здрасте. Хочу передать огромный привет компании Асса Медика, бригаде номер 1 и 2. Уважаемые коллеги, всем прекрасного настроения и хорошей ночной смены. Вы все умнички, а также вам, любимое Русское радио, огромный привет и хорошего настроя. Вы лучший. Мирного неба над головою. Конечно же, всей Беларуси большущий привет, городу Минску персонально. И вам, Виктория, также. Что это за день?

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Ну, тут прям грех. Было бы таксистам не передать привет, раз уж такая песня образовалась на волне русского радио. Да, и заодно спасибо Диме Билану за предоставленную возможность. 2:21 на наших русскородийных. Людмила, рад вас также видеть. Передаю привет большущий ночной приветик берегам рек Волги и Камышинки. Ну, в частности, Камышин, конечно. И вам, безусловно. Денис Белов, приветствую вас. Вчера полночи готовили болид к соревнованию. Все прошло успешно. Привет передаю всем слушателям и на мою родину, в Карелию, город Петрозаводск. Дмитрий, удачного эфира, на связи Дэн. Дэн, ну я вас поздравляю, я так понимаю, прошло успешно не только подготовление болида, наверное, что-нибудь приятное уже отхватили в плане наград и почестей. Вы же не для того готовили его, чтобы дальним светом в нехороший глаз судье светить. Есть еще вот такое. Тата пишет. Доброй ночи, привет. О, с берегов батюшки Тихого Дона, Ростова-на-Дону. У моего дорогого и любимого человека сегодня день рождения. Любимого мужа Сергея, поздравляю, люблю тебя безмерно, нежно, аж до неба. Пусть все твои мечты сбудутся. Люблю тебя очень. И русское радио тоже. Снова громко.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Для начала еще раз пробежимся по нашим координатам. Они несложные, кстати, есть всегда на нашем сайте www.radio.ru. Ну, кто найдет время еще и на сайт заходить прямо сейчас? 8-916-003-105-7 – это номер для всех наших мессенджеров. Выбирайте свой любимый и отправляйте. Да, там где угодно, найдемся все непременно. Главное, не затягивайте. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также рады помочь. Отправитесь, написали куда, и, конечно же, оповестить от кого, если успели поставить подпись прямо в сообщении. И да, я не вредность свою транслирую, я непосредственно правила стола заказов иногда. Конечно же, до вас довожу. Это я про то, что ничего не просим, всем делимся. Песни самостоятельные, они подтянутся, а вот привет, поздравления, пожелания, все это от вас. В данном случае из Майкопа пришло сообщение. Мужу любимый, моему тезке посвящается. Димасик, любовь моя, не печалься, скоро уже смена закончится и домой. Ура! На выходной! Я тебя люблю очень, твоя Юленька. И доброе утро, включите, пожалуйста, песню. Завьялов, такая подпись, наверное, если это не исполнитель, разумеется. Когда вижу заявочку, сразу подозреваю, что может быть и так. Доброе утро вам и большой привет. Скоро еще что-нибудь из вашего почитаю, но не конкретно из вашего, а из того, что пришло, а прямо сейчас будем слушать песню «Мама» от Айовы. И еще раз привет в Беларуси.
0: На русском радио.

стол заказов Русского радио продолжает свою работу. Я, Дмитрий Лебедев, категорически оприветчиваю всю нашу страну и даже за ее пределами. В конце концов, родина там, где мы, верно? Мы вас не забываем. Вам добрейшего вечерка, нам и вам доброй ночи, вам утро доброго и доброго дня вам, конечно же. Дмитрий, доброй ночи. Но это прям, как говорится, местный звоночек. Да, Подмосковье. Передаю большой привет всем, кто меня знает. Всем мирного неба и отличного воскресенья. Вам легкого эфира. Спасибо большое, Татьяна. Вам и Балашихе большой привет. Оля Петрова пишет: Дмитрий, доброй ночи. Здравствуйте и вам также. Передайте, пожалуйста, глинтвейный привет моей половинке. И скажите, пожалуйста, что он самый лучший мужчина. Мужчина номер один. Спасибо русскому. Но мы над этим не работали. Он сам по себе лучшим мужчиной образовался. Поэтому действительно большущий ему привет, равно как и вам. Ну и, к слову говоря, осень и глинтвейн, да, понятия неразделимые. Особенно, если вы любите гулять и сидеть с друзьями по кафешкам. Там подают. Вот только не подписывайтесь на всякую ерунду. Что-то вроде на шампанском или еще на чем-то. Хотя, с другой стороны, если любите ерунду, подписывайтесь. Андрей Петренко пишет: Русскому радио привет, мы работаем в ночную смену. Упаковываем товары на маркетплейсе. И сейчас слушаем вас из Москвы. Доброй вам ночи, Русское радио. Вам добрейший привет и большое.

0: продолжает стол заказов русского радио. Пока можем, конечно же, и будем продолжать. Ну а как же? Обещал ведь, что все... Плачево пишет. Доброй ночи, любимое русское радио. Всем желаю отличного музыкального настроения. Ну и привет соответственно. И доброй ночи из Турции. Приятно вас слушать. Можно ли заказать Иванушек? Я думаю, Светлана, надо было правильнее написать Иванушек. Приятно вас невнимательно слушать. Потому что, ну, буквально там минут 10 назад говорил, что песня у нас самостоятельно подтягивается. Ничего не просим. Всем делимся. Не вредности ради. Просто так стол заказов устроен. Но спасибо за пожелание легкой работы. Приятного вам отдыха. Уж в Турции, я уверен, погода просто на ура. Привет всем вашим также и вообще всем, кто сейчас подключен к эфиру русского радио. Рад вас чувствовать.
1: Если хочется зевать...
2: Утром выходные!
3: Нужно радио включать. Здесь

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Как я докатился до такой жизни?
5: А я люблю кататься! Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Ну вот, как я и говорил, ничего специально не выбираю, но как совпало, а? Привет, Русское радио! У нас уже утро в солнечной Бурятии, хочется пожелать всем отличного дня. Сегодня у сестренки Ирины, то есть сыну, годик ее. С днем рождения, маленькое солнышко, с первым годиком тебе. Хочется пожелать тебе всего самого сказочного и волшебного, только счастливого времени и красочного детства. Пусть твои первые шажочки ведут тебя к самым большим открытиям и подвигам. Расти большим и крепким, очаровывай окружающих своей чистой улыбкой, радуй маму с папой и просто будь хорошим мальчиком, написала Надежда. Я присоединяюсь. Правда, вот... есть нюансы. Всегда хорошим мальчиком быть скучно. Пусть у человека будет детство, у маленького человека. С днем рождения!

Да, и у меня слеза прям наворачивается. Стол заказов заканчивается. Хотелось бы еще, но куда деваться. Все-таки чуть-чуть еще продолжаем. Перед тем, как закруглиться, последние сообщения, которые уместятся. Елена Русина, здравствуйте. У меня была нелегкая пятница, поэтому очень рада выходным. А сегодня еще и классный Дмитрий с нами. Это я, что ли? Приветик дополнительный вам и Екатеринбургу. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет доченьке Виктории. Супруге Ольге. Скажите, что они сами.

0: на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ты у меня пила тряпицкий посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.